0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В поселке Угольные Копи дорожники возобновили работы после зимней паузы. Строители приступили ко второму этапу капитального ремонта трассы от 10-го причала до федеральной дороги, ведущей в аэропорт. Полностью завершить проект планируется до 1 октября. За лето подрядчику предстоит забетонировать последние 2,5 километра, установить систему освещения и тросовое ограждение. Общая протяженность дорожного полотна 3 километра 800 метров. Летом задействуют до 150 человек и 30 единиц техники. Напомню, первый этап завершили в 2025 году. Тогда проезжую часть подняли на 2 метра, забетонировав участок протяженностью около 1 километра 300 метров, а для защиты от размыва установили габионные конструкции. Сейчас вдоль забетонированного отрезка дороги уже установлено 37 опор освещения, всего же их будет 115. Капитальный ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пару с Чукотки приглашают на всероссийский свадебный фестиваль. Жители региона могут вновь представить округ на всероссийской свадебной церемонии в Москве. 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» пройдет третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия». Соединяя сердца, главным событием станет массовая регистрация брака в День семьи, любви и верности. Подать заявку на участие паре из округа нужно до 29 мая, включительно на сайте фестиваля. Одно из условий – использовать в свадебном образе элементы национального костюма. Во второй день для молодоженов и гостей подготовят лекции и гастрономическую программу. В прошлом году на фестивале зарегистрировали брак более 200 пар. В их числе были и молодожены из Билибина Максим Зубов и Анастасия Кошелева. Российские военные с начала года освободили более 100 населенных пунктов. Такие данные следуют из сводок Министерства обороны, пишет РИА Новости. Во вторник ведомство объявило о контроле над Запсельем и Ресным в Сумской области. Они стали 100-м и 101-м по счету с 1 января. Больше всего пунктов за этот период перешло под контроль военных сил России в Донецкой Народной Республике – 29. Еще 26 освобождены в Харьковской области, 24 в Запорожской, 19 в Сумской и 3 в Днепропетровской. И в завершении выпуска подаренные России и Казахстану тигры скоро окажутся в дикой природе. Об этом сообщил Владимир Путин в статье перед государственным визитом в республику, пишет ТАСС. Президент рассказал, что по просьбе Астаны в Хабаровском крае выловили 2 взрослых тигров и пару тигрят. Животные прошли полное обследование, в том числе репродуктивное. Затем спецбортом Аэрофлота их доставили в Казахстан. Сейчас российские и местные ученые совместно занимаются адаптацией хищников. Выпуск в естественную среду ожидается в ближайшее время. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».
2: Снова и снова.

Всем огромный привет, друзья, и тем, кто сейчас штурмует городские дороги, и тем, кто застрял в офисной рутине. Ксения Волкова с вами. Отмороженные передали мне эстафету эфира и хорошего настроения, и ближайшие два часа буду делиться этим настроением с вами. Но для начала расскажу, что уже полдень, а точнее 12.08. Сегодня 27 мая, среда. Половина рабочей недели позади, так что отложите в сторону отчеты, закройте скучные вкладки, ведь законы, обеденный перерыв уже не за горами. Самое время налить чашку кофе и просто побыть в хорошей компании «Радио Пруга». Проведем время в режиме нон-стоп, только свежие хиты, проверенные треки, программы о самом интересном. Поехали!

0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Еще с раннего детства американец Пол Джей Тавилла любил бродить по улицам, широко открыв рот. В связи с чем ему часто делали замечания.
4: Пол, закрой рот, простудишься.
5: Закройте рот, пациент, я не смогу посмотреть на ваш синяк под глазом.
4: Да закрой же рот, Пол, иначе залетит муха.
6: Полушка, закрой ротик, милый, а то целоваться как-то ж неудобно.
7: Закрой пасть, придурок.
3: Однако Пол не реагировал на эти замечания и, как показала история, был абсолютно прав. 27 мая 1991 года он установил мировой рекорд, поймав ртом виноградину, брошенную с расстояния 100 метров.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Это были ироничные драйвовые леприконсы, и я думаю, что у многих вопрос, а что же такое Хали-Гали, Паратруперы и Супер-8? Отвечу. Это название экстремальных чехословацких аттракционов, которые стояли в парке Челюскинцев в 90-е годы, и прокатиться на них было верхом крутизны для советских подростков. Вообще, все советское сейчас в топе. Уже в течение 3 лет в нашей стране держится тренд на эти самые советские интерьеры, так что если у вас где-то завалялся ковер или знаменитый неподъемный стол книжка, не спешите избавляться, ведь это супер стильно и так душевно. И Татьяна Картукова продолжит душевную волну прямо сейчас на радио Пруга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как вы думаете, есть ли способ справиться с въевшимся старым нагаром на кастрюлях без применения агрессивной химии? Да, и он основан на домашних средствах. Смешайте в миске зубную пасту. Она обеспечит мягкую абразивность. Добавьте к ней немного геля для посуды, для расщепления жира, а также ложку соды для химического воздействия. Разбавьте все это минимальным количеством воды для консистенции густой кашицы. Нанесите полученный состав губкой на область нагара, дайте ему поработать, а затем просто смойте теплой водой. Вы будете поражены, насколько легко старая копоть исчезнет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

проводили взглядом самолета Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Очень жаль, что погода у них нелетная. И раз уж мы заговорили про капризы природы, давайте продолжим. Говорят, что одна снежинка, еще не снег. Хотя, возможно, это начало чего-то серьезного. Робкие женские сомнения и романтические метафоры в легендарной песне, которая когда-то первый раз прозвучала в советском кино. Наталья Ветлицкая и ее размышления о чувствах.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом закуски с замороженной хурмой и томатами. Что нам для нее понадобится? 2 сочных розовых томата, 100 граммов страчателлы, 1 замороженная хурма, небольшой пучок рукколы, соль и черный перец по вкусу. Как готовим? Томаты моем и нарезаем кружочками. Выкладываем на тарелку внахлёст. Ложкой распределяем страчателлу поверх томатов, так она красиво расплывется и даст кремовую текстуру. Замороженную хурму достаем за 10-15 минут до подачи, чтобы она слегка подтаяла. И натираем на мелкой терке сверху на помидоры с сыром. Подаем сразу, пока хурма остается чуть прохладной и контрастирует с мягким сыром. Выбирайте плотные, не перезревшие томаты и хурму, так сохранятся текстура и вкус. Страчателлу можно заменить мягкой моцареллой или рикоттой. Также можно добавить несколько капель бальзамического крема или кунжутного масла для глубины вкуса. Вот и все, вкуснейшая закуска готова. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Друзья, ловим последние аккорды трека Хути от Софии Нзау и Мадизма, который гарантированно заряжает на продуктивность. На студийных 12.49 время летит незаметно, и мы уже на пороге нового эфирного часа. Буквально через несколько минут узнаем главные новости к этому моменту с Ниной Пенелькут, а сразу после откроем второй час нашего дневного марафона. Будет динамично, стильно и очень музыкально. Встречаемся сразу после выпуска новостей в 13.00.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: на юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села, Ирина Владимировна Кавье, считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, палем тельхит, который пыль, тагами на мгсаус, а умни на пенелькут. Чукот, как на рано рукуау, на твин ратер, гет майгами усертен мас анцаз, это арктической зоны. Председатель округа Кинодума Кин Леонид Николаев и мысер Сейвасина комитета КРН Госдума Кин Благовещенского ты. Минкре на мгсауркана Леонид Николаев. Чукотка кена пенсиоге сисинет мани тресет коза тенка миусерван вата округак мка мсенксе кен майнг миусертен мс ансаз тенка ма мани трес грыгатэ миусертен мс этен на триллион га пароль ма мани трес грыгатэ гемке синете 525 миллиарда тенка ма гантом гаусен атхон асхин кен тысяч миусерван вата. Майнг миусертен мыс инсаз ата нин вис нарал панраркан ата раван вискаса. Вуйвынам на маккаттры кэвэнтэ синроэр и таменг ванген ваннаннас на северные узоры. Анкэна ванера крэсэ кэвр книнг троэр атгананама. Раусэлла ванер книнг ата анкэврэна. Владислав Кузнецов и нанам гасаурка нанин вас от миусертэн мыс от пэусин он иссэкэн от Москвака. Морок регион кена миусертэн мыс от нанин вас от тэн мыс он иссэкэн от косэ регионок. Чукотка кэттрэо нарэцэнгэн от винрэ таксинет кена от гэсэвэс от регион кена фонд развития анкама федеральные фонды от развития промышленности тевкэсэв едхакалэй паслэн от мэусэрвэлхэн бэты Юр синет кена от гэсэвэс от расэвмани пирэркнэн от нинвэлс нирам сэнгэна гэвэтау нэты Федеральный асылмани переургата мальсингена миллион таунеты. Анкана манета ротомгау ёскалте синеткина от миусертен мысата. Минкре нанамгасауркана эрама фонда кен развития Чукотки Мария Гурина. Округа кен синеткина от гисиус от наренин айвркана та саманко. Ав энкена кандюра ка ракетта умею сервисер книг это ахвики нене на крена кликина гилиус а кандюра к неникву на это квалификация там минкре на мусаур кат регион кина департамент тай пока сену ева тирга кина и на ны его сакургет генсесе над кандюра ка золотой ключик я сейвену на рейсер кнет мию сервисика роер акрена Чукотка кена института к развитию нанам гасауркаты аннаны рейгусер книг атамас оненен атамы ахвы кисы. Анканай бутап сеткуркан атау аннан мысынс атаганеты.

0: Приветствую всех на волнах любимого радио «Пруга». Ксения Волкова у микрофона. Новый час официально открыт. 13.06 показывают стрелки. Напомню, что сегодня среда, 27 мая. День удивительный на самом деле. В календаре праздников буквально нет свободного места. Например, сегодня день рождения празднует город Санкт-Петербург. Музей под открытым небом с удивительной атмосферой. Поздравления также летят в адрес библиотекарей. Я присоединяюсь к ним. От души поздравляю всех хранителей литературы. Желаю вам вдохновения, благодарных читателей и, конечно, отличного настроения. И бесконечные слова благодарности получают работники неотложной помощи. С праздником, наши супергерои в белых халатах. Спасибо вам за ваш труд. Вот такая разная, но очень крутая компания виновников торжества. Друзья, если вы хотите поздравить их, пишите свои сообщения на наш номер в Макс или Телеграм на номер 8-924-789-2222. А я их прочитаю в конце часа. Всем причастным отличного дня, а нам всем классного музыкального продолжения этого обеда. Движемся дальше. Впереди вас ждет много интересного.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте дежавю, когда вы вдруг останавливаетесь посреди кухни и думаете: «Я уже был здесь, в точности так же, с этой чашкой и в этот вторник утром». Вы стоите у окна в незнакомом городе. Рядом кафе, которое никогда не видели. Прохожий в красной куртке говорит что-то своему псу, и вдруг вас накрывает странное чувство. «Я это уже переживал». Хотя логика твердит, что здесь вы впервые, но ощущение такое яркое, будто воспоминание из прошлой жизни. Или на собрании коллега произносит фразу, и вы внутренне вздрагиваете: «Это уже было». Хотя собрание первое и новая команда. Просто мозг на мгновение споткнулся и выдал вам воспоминания без источника. Ученые до сих пор спорят, почему это происходит. Одна версия такова. Мозг чуть задержал обработку одного сигнала, например, от левого глаза. И когда он пришел, правый уже все записал. И получилось такое, что «я это уже видел», хотя разница была в доли секунды. А другая версия звучит так. Похожая ситуация была давно, но вы ее забыли, а сейчас мозг нашел похожий пазл и вставил его на место. Как бы то ни было, дежавю не предсказание и не сбой реальности. Это просто мозг на мгновение запнулся о собственную скорость. Но вот вам совет на день. Если вас накрыло дежавю, не пугайтесь и не ищите скрытый смысл. Просто улыбнитесь и скажите себе: «Ага, мой мозг сегодня особенно быстрый». Это безвредный глюк, как искра в розетке или щелчок в ухе. Проходит за 3 секунды, а пока длится, можно насладиться странным ощущением, что Вселенная на миг повторила кадр. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слишком старался быть быстрым и чуть опередил самого себя.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Горячие поцелуи — это, конечно, хорошо, но бывает такое, что корабль любви разбивается о домашнюю рутину. И пока мы, обычные женщины, радуемся микроволновке и посудомойке, китайцы тем временем в следующем году уже начнут бесплатно раздавать семьям домашних роботов-гуманоидов. Он умеет сам стирать, убирать и готовить. Цена всего-то 15 тысяч долларов, так что тихо поплачем в подушку, милые дамы. Технологии развиваются так быстро, что кажется, будто наше время ускорилось на максимум. И Илья Колунов уверен, что часы нам врут. Давайте проверим.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: программе «Территория мужчин».
1: Привлекательный в глазах женщин мужчина просто немыслим без профессии. При знакомстве это становится настолько важным моментом, что по этому поводу даже составили рейтинг мужских занятий. Самыми мужественными женщины безоговорочно признали, кто бы сомневался, полицейских и пожарных. Все логично, даме нужна защита. И кто обеспечит ее лучше специалиста в этом деле? Хотя мужчины-бухгалтеры не сильно проигрывают, их привлекательность тесно связана с деньгами и умением их зарабатывать. Впрочем, в сфере экономики есть и другие специальности. Они тоже отлично подойдут в качестве козыря при знакомстве. И, наконец, стабильно оказываются в фаворе у слабого пола врачи и мануальные терапевты. Словом, все те парни, которые могут ловко вправлять вывихи и снимать мышечное напряжение. Никому из женщин не придет в голову отказаться от личного массажиста под боком, так что какие-нибудь трехмесячные курсы на эту тему тебе точно не помешают.
0: Территория мужчин.
1: Расхожая фраза «если ты не обут, значит ты не одет» для мужчины имеет особое значение. Обувь – твое все. И пора признать, что уход за ней – целая наука. Так что если ты хочешь подольше ходить в сверкающих новизной ботинках, запоминай правила игры. Купил новую пару – не спеши сразу надевать. Если это ботинки на кожаной подошве, отнеси их в мастерскую, чтобы поставить профилактику. Это такая плотная наклейка на подошву, которая защищает от протирания. Перед первым выходом обработай обувь защитным средством с водоотталкивающими свойствами. Для гладкой кожи подойдет крем, гель или воск, а для замши или нубука – специальный спрей. Ну а вернувшись домой, не поленись сразу же обувь вычистить. Замшу приводит в чувство только в сухом состоянии с помощью специальной резиновой щеточки. Загрязнения удаляются очищающей пеной, а вовсе не ватой с мылом. А кожу достаточно протереть влажной губкой. Когда ботинки высохнут, нанеси на них очищающий крем. Он проникает в поры и удаляет из них грязь и химические реагенты. И главное, помни, качество ухода за обувью не должно зависеть от цены. Твой статус не в стоимости ботинок, а в степени их чистоты.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Друзья, это был Ти-Фест. Атмосферно и стильно поставил точку в отношениях. И продолжаем волну красивой романтической драмы. Хит 2000-х, в котором так много вопросов и так мало ответов. Слова, которые мы знаем наизусть. Группа «Гости из будущего». Почему?

Рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радио «Пурга» согревает даже в зимние морозы. В Анадыре «Пурга» вещает на частоте 102,8 FM.

Друзья, 13.50 на часах, время мчится, очередные 60 минут подходят к концу. Пришло время мне освободить студию для следующего ведущего, который подготовил для вас массу интересного. С вами была Ксения Волкова, отлично провели последние 2 часа, спасибо, что были со мной, встретимся завтра на волнах любимого радиопруга. Всем улыбок и хорошего дня!

музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Елена Тамбова, здравствуйте. На Чукотке утвердили места традиционной добычи лосося для общин коренных народов. Комиссия округа утвердила места постановки орудий лова, где можно будет добывать рыбу без дополнительных разрешений. Утвержденные зоны позволяют рыбачить без предоставления рыболовных участков, а перечень мест согласован с администрациями муниципальных округов, районов и поселений. В окружном департаменте сельского хозяйства и продовольствия пояснили, что основу решений составили предложения местных жителей и представителей коренных народов, а также рекомендации ученых. Власти рассчитывают, что это поможет сохранить водные биоресурсы и не нарушить традиционное рыболовство. Ранее в регионе уже установили сроки и объемы добычи. Всего для традиционного рыболовства выделено 499 тонн лосося, а в ряде районов будет действовать ограничение лова с пятницы по воскресенье. В детсадах Анадыря усилят работу с детьми с особыми образовательными потребностями. 20 специалистов дошкольных учреждений окружной столицы повысили квалификацию по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Как сообщили в региональном департаменте образования, очные курсы прошли на базе детского сада «Золотой ключик». В программе «Тьюторское сопровождение в условиях дошкольных учреждений», современные методы индивидуальной поддержки, правовые основы инклюзивной среды и взаимодействие с семьями воспитанников. Госдума одобрила бесплатное ЭКО для жен и вдов ветеранов боевых действий. Как пишет ТАСС, проект принят в первом чтении. Программа охватит жен участников боевых действий, а также вдов, которые не вступили в повторный брак. Для проведения процедуры потребуется нотариально удостоверенное согласие супруга на использование его биологического материала после смерти. Само экстракорпоральное оплодотворение станет бесплатным, а вот забор и криоконсервацию биоматериала оплатят сами пациенты. Закон в случае окончательного принятия вступит в силу с 1 декабря. Этого года. Россия и Венесуэла прорабатывают возможность запуска чартерных рейсов. Стороны рассматривают старт авиаперелетов на остров Маргарита. Об этом сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, пишет газета «Известия». Дипломат отметил, что вопрос расширения туристических связей между двумя странами остается актуальным. По его словам, за последние несколько лет Венесуэлу посетили свыше 50 тысяч российских туристов. И в завершении выпуска: доля талантливых людей в России увеличилась вдвое с 2022 года. Такие данные приводит Министерство просвещения. Они сформированы на основе статистики в области образования в стране, пишет РИА Новости. Выдающиеся способности стали чаще выявлять у граждан возрастом от 7 до 35 лет. В прошлом году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. С новостями вас продолжит знакомить моя коллега Полина Каргина.

Я тоже хочу пожелать всего наилучшего. И учитывая, что сегодня день смелых решений, желаю вам сегодня не бояться и принимать те решения, которые давно откладывали. Смелости вам, родные Даша. Ну и учитесь у Люси Чеботиной. Она легко отпускает всех тех, кто ей не нужен. И приветствуйте меня. Я Арина Перепелкина в студии с этого момента. До конца часа точно никуда не уйду, потому что приземлилась мягко в хорошем настроении под солнечное настроение сегодняшней чукотской погоды и вижу вчерашнюю температуру. Плюс 4 ощущается как плюс 1, но в целом все то же самое. Тот же Анюйск и Билибино с температурой плюс 19 по-прежнему завидую. Ну и, конечно же, приглашаю присоединиться к нашему эфиру. Ни в коем случае не переключаться и дождаться много всего интересного. Начнем с Виктории Дайнека, которая предложит нам в эту среду подышать, потому что середина недели просто требует обязательно спокойствия и дыхания.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по лесу, но вместо деревьев вокруг вас каменные столбы, уходящие в небо. Они не растут, они стоят и молчат. И все же дышат историей миллионов лет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про места, где лес состоит не из листвы, а из камня. Речь о реальных природных феноменах, каменных лесах или лесах из скал, которые есть в Китае, США, Франции и даже на Мадагаскаре. Это не скульптуры, это результат миллионов лет эрозии, когда ветер, дождь и время вытащили из горных пород формы, похожие на стволы, ветви и даже кроны. Самый знаменитый – это Шилинь, провинция Юньнань в Китае. Там 270 миллионов лет назад было море, потом поднятие земли, и уже после вода и ветер начали вырезать известняк под колонны высотой до 30 метров. Местные легенды говорят, это застывший танец древних воинов, а ученые, что это карстовый лабиринт. Но кто бы не прав, ходить там как сквозь гигантский орган, где каждый поворот – это новая нота. А в США, в штате Юта, есть лес ангелов. Это тысячи красных песчаных столбов, похожих на фигуры в плащах. Название дал один исследователь. Когда солнце садится, они все поднимают руки к небу, как будто молятся. А на Мадагаскаре каменные иглы поднимаются острыми шпилями. Местные называют их землей, куда не ступала нога человека. И да, такие места меняют восприятие. Вы перестаете спешить, начинаете слушать эхо как музыку, а тени от камней кажутся живыми. Конечно, бывают моменты волшебства. Дети уверены, что ночью камни двигаются. Фотографы ждут рассвета, чтобы поймать, как свет оживляет лес. Один раз турист сказал: «Я пришел посмотреть на камни, а ушел с чувством, что меня здесь ждали». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели побывать в таком лесу?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: фраза «когда-нибудь» здесь, мне кажется, главная. Да, Татьяна Буланова – это «когда любовь живет только в мечтах», а в реальности, ну, вы знаете, классика 90-х, страдания были искренними, а чувства на всю комнату. Кстати, о комнатах, представляете, в Китае стали популярны 3D-караоке будущего. Пока вы поете, вся комната превращается то в космос, то в океан, создавая ощущение иной реальности, особенно когда вы поете соответствующую композицию. Вот и мы ждем такое у нас, чтобы полностью погрузиться в мир песен Булановой. Ну или, например, Круга. Представляете, поешь Владимирский Централ, и вот ты уже в зоне. Поешь Буланову и сразу в 90-е с разбитым сердцем. А пока технологии до нас добираются, предлагаю погрузиться в мир чувств по старинке. Встречайте звонки с композицией «Снова в тебя влюблюсь».
1: Радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие жители и гости Чукотки. С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправляемся в путешествие на запад, к берегам Великой Волги. В город, который так хорош, что, возможно, вы даже не подозревали.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ульяновск. До 1924 года – Симбирск. Город, где родился Ленин, вырос Гончаров, а художник Пластов написал свои лучшие полотна. Удивительно, но многие туристы пролетают мимо, устремляясь в соседнюю Казань. А зря.
0: Еду куда хочу.
1: Представьте, вы стоите на бульваре Новый Венец. А это, между прочим, одна из самых длинных пешеходных улиц в России. И перед вами простирается Волга. Та самая, могучая. А через нее президентский мост, двухъярусный, длиной почти 13 километров. Прокатитесь по нему на велосипеде, и вы поймете, зачем сюда ехать.
0: Следующий пункт.
1: А еще в Ульяновске есть памятник букве «Ё», потому что город считается ее родиной. Рядом знаменитый диван Обломова и бронзовый колобок, потому что именно здесь, в Симбирской губернии, эта сказка впервые была записана.
0: Время семейных эмоций.
1: Если вы с детьми, вам точно сюда. Парк «Семья с аттракционами», поющие фонтаны на площади Ленина, аквапарк «Улет» и более десятка парков с контактными зоопарками. А если хотите тишины, прогуляйтесь по деревянным улочкам старого Симбирска. Загляните в дом-музей Ленина, где сохранилась кровать, на которой спал маленький Володя Ульянов.
0: Время погрузиться в новое.
1: И обязательно попробуйте местную кухню. Сенгилеевский суп из тыквы, колобок с копченым гусем и ульяновские пряники с корицей и гвоздикой. Это вкус настоящей Волги.
0: Последний пункт.
1: А теперь совет на дорожку. Лучшее время с июня по сентябрь. Из Москвы прямой рейс, 1,5 часа в пути. И не забудьте спрей от мошки. В начале лета она тут коварная.
0: Итоговая остановка.
1: Так что, друзья, до Ульяновска от Чукотки 1000 километров. Но теперь вы знаете, есть место, где Волга встречается с историей, где буква «Ё» – памятник, а колобок – бронзовый герой. Разве не заманчиво?
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Я помню первый урок, ты была новенькой в классе, ты словно электрошок, и школьный двор затряс.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

медведя немножко не хватило. Группа «Чайф» зарядила меня оранжевым настроением. Энергетика, когда кажется, что все по плечу, дедлайна нипочем, и начальник просто не знает, какой ты на самом деле молодец. В общем, друзья, как говорится, данные есть данные, поэтому буду делиться. Россияне теперь говорят, боятся выгорания больше, чем увольнения. И неудивительно, потому что как раз вот эти вот дедлайны, экономические ограничения, бесконечно новые инструменты, которые надо осваивать прямо в процессе работы,

это наваливается. И, как говорят эксперты, привычные шаблоны и готовые инструкции больше не работают. То есть, проще говоря, плыви и учись плавать одновременно. Оранжевое настроение под таким давлением, согласитесь, держать непросто. Но мы все равно стараемся. Потому что иногда лучший способ справиться с реальностью – это вспомнить, каково было мечтать без всяких дедлайнов. Об этом дальше. Несчастный случай.

0: Не учи ученого.
1: Пчелы научили дроны находить дорогу домой. Ученые создали навигационную систему BeNav для дронов, взяв за основу инстинкт возвращения домой у пчел. Технология позволяет легким и компактным дронам преодолевать значительные расстояния и возвращаться в исходную точку без использования GPS и энергозатратного оборудования. Ключевой элемент системы – миниатюрная нейронная сеть размером всего 42 килобайта. Проблема современной автономной навигации в том, что для ориентирования роботам нужны подробные карты, которые требуют больших вычислительных мощностей и заряда батареи. Исследователи нашли решение, изучив поведение пчел. Насекомые сочетают одометрию – отслеживание расстояния и направления по визуальным ориентирам с визуальной памятью об улье. Со временем одометрия теряет точность из-за дрейфа, поэтому пчелы все больше полагаются на зрительную память по мере приближения к дому. По аналогии с поведением пчел, дроны перед полетом совершают ознакомительный облет и делают снимки окружающей обстановки. Это формирует базовое визуальное представление о местности. Такая короткая настройка позволяет роботам ориентироваться с любого ракурса и возвращаться даже при дальних полетах. Исследователи успешно протестировали BeNav не только в небольших помещениях, но и на открытом воздухе. Дроны преодолевали до 600 метров и находили дорогу обратно. В больших ангарах система показала 100% эффективность, однако в ветреную погоду точность снизилась до 70% из-за наклона дрона, искажающего панорамное изображение, на которое опирается ИИ. BeNav особенно перспективна для мониторинга теплиц. Легкие дроны могут безопасно перемещаться рядом с людьми, выявляя вредителей и болезни растений на ранних стадиях.
0: Не учи ученого.

прям с кнопкой уходит с наших кухонь, но радостно. И это здорово. Кстати, кухня, она ведь не просто про готовку, зато это про то самое настоящее место силы в каждом доме, где решаются судьбы, варятся планы и иногда подгорает ужин. Ну и раз уж мы заговорили о доме и семье, хотела проанонсировать, в преддверии Дня защиты детей у нас в студии будет гость сразу после трехчасовых новостей. У нас в гостях заместитель старшего судебного пристава Оксана Ковалева. Будет разговор о всероссийской акции «Судебные приставы», не пропустите. И, конечно же, много других тем, которые мы обязательно обсудим. Слушайте прямой эфир. Ну а сейчас на часах 14.53. Есть несколько минут для хорошего настроения. Не пропустите «Карму» от Егора Крида «Артик Асти». Еще немного про «Карму», но уже более позитивную, с Айти Казанова прямо сейчас. Голос, который буквально обнимает изнутри и напоминает о том, что оно есть.

и олени пасутся под музыку.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке утвердили места традиционного лова лосося для общин коренных народов. Комиссия округа утвердила места постановки орудий лова, где можно будет добывать рыбу без дополнительных разрешений. Утвержденные зоны позволят рыбачить без предоставления рыболовных участков, а перечень мест согласован с администрациями муниципальных округов, районов и поселений. В окружном департаменте сельского хозяйства и продовольствия пояснили, что основу решений составили предложения местных жителей и представителей коренных народов, а также рекомендации ученых. Власти рассчитывают, что это поможет сохранить водные биоресурсы и не нарушить традиционное рыболовство. Ранее в регионе уже установили сроки и объемы добычи. Всего для традиционного рыболовства выделено почти 500 тонн лосося, а в ряде районов будет действовать ограничение лова с пятницы по воскресенье. Проект «Кутх. Голос Чукотки» выходит на новый этап продвижения музыкантов. Чукотские исполнители «Олит», группа «Моложе» и дуэт «МКАН» отправились в Москву для участия в профессиональных съемках видеоконтента. Сессия проходит с 26 по 30 мая и станет новым этапом проекта «Кутх. Голос Чукотки», который помогает продвигать артистов региона. Он реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и губернатора округа Владислава Кузнецова. Организаторы сообщают, что ранее 7 чукотских музыкантов уже разместили свои треки на музыкальных сервисах, а теперь задача усилить их присутствие на крупных видеоплощадках. У проекта есть уже заметные релизы: песня «Олит Ворон», записанная на чукотском языке, и релиз дуэта «МКАН», который был выпущен месяц назад и набрал около 500 000 просмотров ВКонтакте. В России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Такой приказ Минпромторг утвердил в конце ноября прошлого года. Часть его положений начала действовать спустя 6 месяцев после публикации документа. Согласно обновленному перечню, из списка товаров для параллельного импорта исключили несколько позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других. В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют аналоги. Помимо компьютерной техники, из перечня исключены электробритвы Браун, зубные пасты BioRepair, а также ряд других товаров. И в завершении выпуска: детеныш краснокнижных оцелотов родился в новосибирском зоопарке. Пресс-служба учреждения опубликовала первые кадры с маленьким хищником. Новорожденный самец, и он уже проявляет характер. Выходит на короткие прогулки под присмотром матери и при малейшем признаке опасности мгновенно прячется в укрытие. Малыш пока питается материнским молоком, но уже пробует мясо. А еще он активно играет и изучает территорию. Оцелоты крайне редко содержатся в неволе, и новосибирский зоопарк остается одним из немногих в России, где можно увидеть детенышей этого вида. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Прямой эфир.
1: У микрофона Светлана Сторож. Здравствуйте, дорогие слушатели. В преддверии Дня защиты детей по всей стране проходит всероссийская акция «Судебные приставы детям». Ее главная цель – напомнить о защите прав ребенка, поддержке семей и, конечно, о такой важной теме, как взыскание алиментов и исполнение решений суда в интересах детей. Сегодня об этой акции, ее задачах и о том, какая работа проводится в нашем регионе, поговорим в прямом эфире. У нас в гостях заместитель старшего судебного пристава Оксана Ковалева. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Светлана.
1: Оксана Исаевна, добрый день еще раз. Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые проводят для населения судебные приставы в преддверии Дня защиты детей.
2: На этой неделе по всей стране стартовала всероссийская информационная акция «Судебные приставы детям». Она проводится ежегодно, приурочена к 1 июня, и в эти дни внимание общественности направлено на различные аспекты защиты прав ребенка. Наше ведомство традиционно акцентирует вопросы взыскания алиментов. Это направление нашей работы занимает особое место, оно находится на постоянном контроле, и ему уделяется самое пристальное внимание. Наши сотрудники посетят в этом году детские социальные учреждения, такие как отделение легочного туберкулеза для детей. Это у нас уже как традиция. Мы поздравляем деток ежегодно. Что будет в виде подарков? Да? Это инвентарь для игр на улице. Будут фрукты. Ну и что-то еще другое. Пусть это будет маленьким сюрпризом для детей. Также мы планируем посетить Чукотский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. В этом году там будет организовано спортивное мероприятие сотрудниками ведомства. Что-то будет в виде состязания командной игры, что-то такое.
1: Много ли жителей округа сейчас находятся в зоне внимания вашего ведомства как неплательщики алиментов?
2: Да, на сегодня в работе у судебных приставов округа находится более 400 производств по алиментам. В этом году непосредственно было возбуждено более 100. Но в последние годы мы отмечаем положительную тенденцию снижения числа предъявляемых в службу исполнительных документов данной категории.
1: Скажите, пожалуйста, работа с неплательщиками алиментов значительно отличается от работы, допустим, с другими категориями должников?
2: Да, конечно, безусловно. Это направление считается самым сложным. И руководство службы ведется и продолжается планомерная работа по повышению результативности взыскания алиментов. Внедряются специальные методики. Была оптимизирована нагрузка на одного сотрудника. Если ранее исполнительных документов у сотрудника могло быть и 300, и 400, и 500, то на сегодняшний день эта нагрузка не превышает 150 производств. Что это дает? Это дает возможность более тщательно отрабатывать каждое исполнительное производство.
1: Оксана Исаевна, что еще нового в работе с неплательщиками алиментов?
2: В прошлом году вступили в силу изменения в законодательстве об исполнительном производстве. Свою работу начал общедоступный реестр должников по алиментным обязательствам. В реестр вошли лица, привлеченные за неуплату средств к административной, уголовной ответственности, а также объявленные судебным приставом исполнителем в розыск.
1: А где можно ознакомиться вот, собственно, с этим реестром?
2: Такой реестр размещен на нашем официальном сайте r41.fssp.gov.ru. Ссылка «Злостные неплательщики алиментов».
1: А сколько вот вообще жителей округа сейчас в розыске?
2: Но на сегодняшний день в исполнительный розыск объявлено 45 человек. Это порядка 9% должников.
1: А вот должники по алиментам, они всегда прям уклоняются от уплаты?
2: Ну, конечно же, нет. Примерно каждый пятый из всех наших должников – это добросовестный родитель. И производит выплаты на содержание своего ребенка абсолютно добровольно. Но, как правило, такие исполнительные листы все равно продолжают находиться на исполнении в нашем ведомстве, чтобы все выплаты были, что называется, прозрачные. Это часто оказывается удобно и должнику, и взыскателю, и мы, как орган принудительного исполнения, также видим эти платежи. Но вот в среднем у половины удержания составляют это их зарплаты. Из пенсии, из зарплаты, причем в 10% случаев задолженность будет погашена уже через 3 месяца. Ну, оставшуюся треть составляют наши неплательщики в полном смысле этого слова. А задача уже пристава-исполнителя – это побудить к добровольным выплатам, ну, либо взыскать их принудительно из установленных доходов или за счет реализации арестованного имущества.
1: А вот если родитель формально как будто бы не отказывается от уплаты алиментов, но при этом делает такие незначительные выплаты, как пристав вот действует в этой ситуации?
2: Раньше проблема была такая, достаточно острая, и недобросовестные должники могли избежать наказания. Но этот вопрос был решен на законодательном уровне. Были внесены корректировки, были внесены изменения в административные, уголовные кодексы. Теперь ответственность за неуплату алиментов чуть ужесточили, и возможности избежать наказания у неплательщика нет.
1: А какое вот именно наказание предусмотрено тем, кто не платит алименты?
2: Ну вот неплательщику грозит наказание в виде обязательных работ до 150 часов. Это может быть штраф, это может быть арест от 10 до 15 суток. А вот уже в рамках уголовного дела это исправительные или принудительные работы сроком на 1 год. Также может быть арест сроком до 3 месяцев, либо лишение свободы до 1 года.
1: А какие еще вот меры воздействия, помимо тех, что мы уже перечислили, есть на должника у пристава?
2: Вы знаете, очень действенно оказывается ограничение в специальном праве, в частности, в управлении транспортным средством. Также на сегодня действуют 137 постановлений пристава об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Также 35 постановлений об ограничении в специальном праве. Произведено 32 ареста имущества. После процедуры оценки оно поступает на принудительную реализацию, средства от которой перечисляются в счет погашения задолженности.
1: А можно уточняющий вопрос? А вот как это получается, если я правильно услышала, ограничение в управлении транспортным средством? Это как это происходит?
2: Судебный пристав выносит постановление об ограничении в специальном праве, уведомляет должника. Что значит специальное право? Это значит запретить должнику управлять транспортным средством. Если у него есть водительское удостоверение, да, обычно у нас что делает должник? Он садится за руль автомобиля и ездит у нас, допустим, по городу. Но если он будет ограничен в таком праве, то сотрудники госавтоинспекции при проверке его документов установят, что он ограничен в специальном праве и, соответственно, уже привлекут его к административной ответственности.
1: А, то есть он вообще не имеет права садиться за руль?
2: Нет, не имеет.
1: Все ли должники по алиментам именно мужчины?
2: Нет, конечно, это расхожее заблуждение. На сегодня 9% производств у нас ведутся в отношении женщин.
1: Просто как будто бы ассоциация такая сразу выстраивается, когда злостный неплательщик алиментов, сразу образ мужчины предстает. И вот как-то даже необычно, что аж целых 9% это именно в отношении женщин. А чаще всего алименты удерживает и перечисляет бухгалтерия работодателя. Как судебные приставы это контролируют?
2: Это тоже одно из направлений деятельности судебных приставов. Это наши полномочия, да, проверка бухгалтерии на предмет правильности удержания алиментов. Что еще проверяется? Проверяется своевременность перечисления, и, соответственно, мы проверяем всегда реквизиты. Правильно должны указаны быть реквизиты, чтобы, соответственно, взыскатель, ну, например, это мама, да, она, чтобы вовремя получила эти денежные средства.
1: Расскажите о результатах работы вашего ведомства вот именно по взысканию алиментов уже в этом году за прошедшие месяцы.
2: Ну вот прошло 5 месяцев, да, скажем, и уже судебными приставами в этом году взыскано более 19 миллионов рублей.
1: Это какая-то такая баснословная прям сумма, как будто это только по нашему региону, правильно?
2: Да, все верно.
1: Оксана Исаевна, в завершении нашего разговора на чем бы вы хотели акцентировать внимание наших радиослушателей?
2: Я бы хотела, конечно, обратиться ко всем неплательщикам алиментов о том, что все-таки вы платите эти деньги не, как часто, да, думают, что взыскателю. Нет, это, конечно, денежные средства на содержание ваших же детей. И я хотела бы сказать, что защита прав и законных интересов детей – это, конечно же, приоритетная задача нашей структуры. Очень важно, чтобы для всех нас было сформировано нетерпимое отношение общества к неплательщикам алиментам, ну а к лицам, уклоняющимся от исполнения своих обязательств перед детьми, в рамках закона будут применены все определенные законом меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
1: И также хочется услышать такое небольшое, наверное, от себя поздравление в преддверии будущего Дня защиты детей, вот именно для деток, для родителей, возможно, на такой ноте хочется закончить.
2: Я всегда считала и считаю, что дети все-таки это наше будущее. Хочу поздравить не только, конечно, деток, все-таки у них все будущее впереди. Я думаю, что если будут стараться, у них все всегда получится. Хочу их поздравить и пожелать хорошего настроения, удачи. Ну и, конечно, родителям терпения и здоровья.
1: Спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была заместитель старшего судебного пристава Оксана Ковалева. И с вами была я, Светлана Сторож. До встречи в эфире.
0: Прямой эфир. Радио «Пурга».

0: Минутка здоровья.
1: Курение в подростковом возрасте уже к 24 годам может приводить к повреждению миокарда. Исследования последних лет показали, что классические факторы риска начинают свое негативное воздействие отнюдь не в 45 лет. Повреждающее действие курения начинается гораздо раньше. В 45 люди чаще узнают, что у них уже проблемки. Понимаете? Узнают, когда уже поздно. Ну, как поздно? Скорее, не так эффективно, как в самом начале. Сделать еще что-то можно, конечно. Если бросить, то можно нехило так продлить себе жизнь, даже будучи уже больным. Но вернемся к нашим подросткам. В результате JACC опубликованы результаты крупного проспективного наблюдательного исследования. В исследование было включено 14 тысяч детей, из которых четверть была обследована по достижении возраста 24 лет. Факт курения оценивался на основании данных опросников, которые заполнялись на визитах в 10, 13, 15, 17 и 24 года. К 24 годам постоянное курение по сравнению с теми, кто никогда не курил или бросил курить, было связано с увеличением массы левого желудочка сердца. Также у курильщиков была больше относительная толщина стенки левого желудочка, чаще выявлялась диастолическая дисфункция и высокое давление наполнения левого желудочка. Если подытожить, чаще всего подростки начинают курить в интервале от 13 до 17 лет. Раннее начало курения часто закрепляется как устойчивый поведенческий паттерн. Если молодой человек продолжает курить, уже к 24 годам зачастую регистрируются объективные признаки повреждения миокарда. А дальше все становится только хуже. У всех генетически разная крепкость здоровья. Кто-то начинает ломаться в 30, а кто-то в 50. Аргумент вроде того, что «мой дед курил и дожил до 90», не работает на большой статистике. Один такой мифический дед противостоит миллионам тех, кто не дожил даже до 60 из-за последствий курения. Делаем выводы.
0: Минутка здоровья.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Дрегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки и начнем. Сегодня сделаем некоторые заготовки для быстрых завтраков или перекусов. Что может быть вкуснее, чем свежий хлеб или ароматный тост с маслом? А если масло с добавками? А если с разными? И каждая есть у вас в холодильнике, и вы выбираете, какое намазать по настроению. Идеально же? Тогда приступим. Выбирайте проверенное и вкусное сливочное масло жирностью 82,5%. Возьмем одну пачку, выложим в глубокую тарелку и оставим нагреться при комнатной температуре до мягкости. А теперь выберите одну из следующих добавок, мелко порубите и смешайте с маслом. Вариант номер один. Укроп, петрушка, 1 чайная ложка лимонной цедры и сухой эстрагон. Вариант номер два. Каперсы, оливки и тмин. Вариант номер три. Вяленые томаты, паприка и чеснок. И еще один вариант – укроп и мякоть авокадо. При желании можно добавить в любой из выбранных вариантов мелкую морскую соль. Храним масло в стеклянной герметичной емкости в холодильнике 2 недели или в морозилке до 3 месяцев. Сделайте сразу несколько вариантов и будете обеспечены бутербродным ассорти не на один день. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В Анадыре отметили День российского предпринимательства. Как сообщили в центре «Мой бизнес», сегодня в округе работают 1839 коммерсантов. Они создают рабочие места, развивают локальные бренды и снабжают жителей товарами и услугами. В честь праздника Департамент экономики и Фонд развития Чукотки провели встречу с предпринимателями, самозанятыми и теми, кто только планирует открыть свое дело. В ходе беседы гостям рассказали о мерах господдержки, провели мастер-классы, а опытные предприниматели выступили с лекциями. Подробности о мероприятии нам рассказала Елена Лихачева, начальник дирекции центра «Мой бизнес».
2: Мы подготовили ряд мероприятий. Это выступления наших предпринимателей Чукотского автономного округа, в основном у которых уже сложился свой бренд. Помимо лекций и выступлений, мы также подготовили мастер-класс «Кит в чукотском стиле». Его будет проводить Элина Курицына. И также будет мастер-класс по приготовлению строганины из рыбы. В мастер-классе будет участвовать, вот как раз Нелли Амрынта рассказывала про обучение. Это Элина Курицына, одна из учениц Нелли Амрынта. Сегодня у нас выступают 4 предпринимателя. Это Амрынта Неля, Филатова Ольга, Жукова Ксения и Элина Курицына. Решили сделать такой, так как все у нас в основном заняты, и чтобы не нагружать какими-то официальными более мероприятиями, решили провести в такой творческой, теплой, уютной атмосфере.
1: За прошлый год власти выдали бизнесу льготных микрокредитов на 268,5 миллионов рублей, а объем субсидий вырос до 135 миллионов. По данным Сбера, за последний год выручка чукотских предпринимателей выросла на треть, а общее число бизнесменов увеличилось почти на 30%. Чукотэнерго сменился генеральный директор. Как сообщает окружное правительство, предприятие возглавил Степан Тищенко. Он приступит к своим обязанностям с 1 июня. О новом назначении стало известно по итогам рабочей встречи вице-губернатора Павла Каргапулова с первым заместителем гендиректора Русгидро Романом Берниковым. Стороны обсудили результаты работы энергокомплекса региона и дальнейшие проекты компании в округе. В Русгидро отметили, что Степан Тищенко хорошо знает Чукотку и само предприятие, поскольку прошел путь от простого монтера до руководящей должности. Его основной задачей станет сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие компании. Контракт Константина Петухова завершен. За вклад в развитие энергетики округа его наградили почетной грамотой. В России может появиться система мягкой адаптации малышей в детских садах. Такой запрос депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым отправили в Минпросвещение. Парламентарии отметили, что ребенок может тяжело привыкать к новой среде, поэтому авторы предлагают разработать единый адаптационный маршрут. В него войдут знакомство семьи с садом, короткие первые визиты, постепенное увеличение времени в группе и консультации психолога. Отдельно планируют запустить сопровождение для родителей с памятками и рекомендациями по режиму дня. И в завершении выпуска. Контактные линзы для лечения депрессии создали южнокорейские ученые. Как пишет газета РУ, устройство воздействует на мозг посредством слабых электрических сигналов, передаваемых через глаз. Эксперименты на лабораторных мышах продемонстрировали эффективность методики. Специалисты отмечают, что она сопоставима с действием фармакологических антидепрессантов, но пока технология тестировалась только на животных. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: А мне кажется, он уже исполняет желание своего второго ребенка, диджей Смэш. Ветром пронесся в начале часа музыкального на радио Пурга. Я, Арина Приголкина, снова с вами. Ну и, собственно, предлагаю хорошее начало часа продолжить, потому что 16.07 означает, что уже кто-то завершает рабочие дела, а мы с вами движемся вперед для того, чтобы потом выйти и насладиться в Анадыре. Наконец-таки ветер успокоился, плюс 7 ощущается как плюс 5, и это плюс очень большой. И очень, кстати, сегодня день защиты от солнца, потому что солнца много. У него тоже свой праздник, оно явно решило отметить его прямо над Анадырем. Пользуйтесь моментом, гуляйте, заряжайте витамином D, но не забывайте про крем с SPF. Берегите кожу с молоду, она у вас одна. Ну и мы продолжаем греться теперь уже изнутри, потому что дальше у нас казаки делают хиты с зажигательным треком «Ты сделана из огня».
1: Радио

0: интересная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Даже в стародавние времена многие грабители при исполнении своих профессиональных обязанностей испытывали малоприятные трудности.
5: Соединенные Штаты Америки, 30-е годы.
6: Здравствуйте. Ведь это банк, если я не ошибаюсь, да?
7: Вы не ошиблись, да? Это банк, действительно.
6: Чудесно, чудесно. А я вас пришел чуть-чуть пограбить. Так, для начала, пожалуйста, протяните руки, я их свяжу ремнем.
7: Ну, конечно, желание посетителя для нас, знаете ли, закон, пожалуйста. Что такое, не получается?
6: Скажите, а вы не знаете, случайно, как сделать морской узел?
7: Ой, вот вы знаете, к сожалению, нет. А может, как-то попроще связать бантиком, может?
6: Бантиком, сейчас, давайте попробуем.
7: Так.
6: Да тут, черт, ремень порвался. Не мой день, наверное. Я пойду домой потренируюсь, да?
7: Ну ладно, удачной вам тренировки. Вы, кстати, вы приходите еще.
6: Да-да-да.
8: Подобные казусы приключались нередко. И лишь с наступлением 27 мая 1930 года грабители получили возможность более оперативно связывать жертвам руки и даже запечатывать рты.
4: Потому что в тот день американец Ричард Дрю изобрел клеющуюся ленту, известную сегодня как скотч.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Ну что, Крис Ри пригласил нас в свое голубое кафе, место меланхолии и глубоких раздумий. Но мне кажется, если вам кажется, что в этом кафе необычный интерьер, то вы просто не были в японском городе Акасия. Там есть заведение, где вид из туалета в разы лучше, чем из любого окна. Представьте, вы сидите в кафе, заходите в дамскую комнату, а там аквариум. 300 рыб наблюдают за вами со всех сторон. Это, кстати, инсталляция, которую построили еще в 80-х. Представляете, в 80-х годах, потратив на нее около 270 тысяч долларов. Судя по всему, японцы уже тогда знали толк в эффекте погружения. Хотя, согласитесь, когда на тебя в такой, так сказать, интимный момент пялится 300 чешуйчатых свидетелей, это не... это так, на любителя. Видимо, уединение в японском стиле. Это когда ты не один, но тебе никто не отвечает. Впрочем, нам с вами такие излишества ни к чему. У нас свои взгляды на эстетику, потому что кому-то дано созерцать экзотических рыб, а кому-то просто наслаждаться моментом здесь и сейчас. О том, что кому предназначено, споют следующие герои эфира группа Hi-Fi. Встречайте.
1: И олени пасутся под музыку.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: С полисом ОМС вы можете бесплатно на территории всей России получить следующую медицинскую помощь. Первичную медико-санитарную, специализированную медпомощь, в том числе высокотехнологичную, скорую, в том числе скорую специализированную, за исключением санитарно-авиационной, профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение. Перечень услуг, доступных в системе ОМС, большой. Разобраться помогут страховые представители «Сагазмед» по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 100 0702. Больше информации на сайте sagazdefizmed.ru.
2: АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 30.07.2024.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кукушку в лесной чаще вы наверняка слышали и даже задавали ей самый популярный вопрос. «Кукушка, а сколько мне осталось жить?» И самое удивительное, что она отвечала. Истоки этого поверья появились еще во времена языческих верований. У древних славян кукушку связывали с богиней Живой, покровительницей весны, жизни, рождения, ну и, разумеется, смерти. Ее воспринимали как посредника между мирами живых и мертвых, поэтому и верили, что кукушка знает, сколько кому осталось жить. Она в курсе и дня рождения, ну и, соответственно, даты смерти каждого. Именно отсюда и пошло гадание. Услышав крик, люди мыслительно задавали себе вопрос и считали ответ. Конечно же, это поверье не имеет ничего общего с наукой. Кстати говоря, кукует вовсе не сама кукушка, а самец, привлекая партнершу вот таким незамысловатым пением.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

что, Серябкина только что прошлась по нашему асфальту, и это не просто про дорогу под ногами, это про тот момент, когда отношения позади. Каблуки цокают уверенно, и ты идешь вперед красиво, с гордо поднятой головой. Асфальт здесь, собственно, это свобода. Холодная, твердая, но своя. Кстати, говорят, что психологи говорят, что давно заметили люди, которые после расставания много ходят пешком, приходят в себя быстрее. Движение буквально перезаписывает эмоции. Так что асфальт — это не просто метафора, это реальная терапия. Правда, иногда идешь-идешь, и в какой-то момент понимаешь, ну все, хватит, дошла, отпустила, финал. И именно об этом следующий трек. Встречайте Митчелла с треком «А уже все».

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юлиевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Бурга» на частоте 101.6 FM.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Димки и Аси отправили нас в полет с треком «Лети». И, конечно же, состояние внутренней легкости. Земля перестает нас держать, и мы отправляемся на крыльях любви. Все это банально, но работает каждый раз. Кстати, влюбленные люди буквально иначе воспринимают пространство. Им кажется, что расстояние короче, подъемы легче, а небо ближе. Так что влюбляйтесь, не стесняйтесь. На часах 16:53 предлагаю влюбляться в нашу станцию, не переключаться, оставаться на нашей частоте и, конечно же, слушать еще больше музыки. Следующий трек от женщины, чей голос сам по себе как объятие. Валерия, «Нежность моя». И не пропустите новый трек от Джаз Даурена в завершение этого часа.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Льготную доставку грузов на Чукотку откроет первый каботажный рейс. Как сообщили в Департаменте промышленной политики, субсидируемый морской рейс должен прийти в акваторию порта Чаун Чукотки в июле этого года. Перевозку по маршруту Архангельск-Певек-Архангельск выполнит теплоход «Сияние Севера». Как следует из соглашения, которое Минвостокразвитие заключило с Северным морским пароходством, рейс будет субсидироваться государством. За счет этого грузоотправители смогут воспользоваться сниженными тарифами. Сейчас власти округа совместно с администрациями Билибинского района и Певека собирают грузовую базу. Предполагается, что льготный рейс упростит доставку грузов в округ и станет дополнительным инструментом северного завоза. Две жительницы Чукотки вошли в пятый поток программы «Муравьев-Амурский-2030». Как сообщили в окружном правительстве, курсантами стали главный советник управления по делам коренных народов Мария Фуникова и начальник отдела организации выставочной деятельности Департамента культуры Ирина Колотовкина. Всего на программу зачислили 65 человек из разных регионов. Конкурс стал крупнейшим по количеству желающих – 160 человек на место, а общее число заявок составило почти 10 500. Это рекорд за все время действия программы. Участников ждут стажировки в регионах, федеральных ведомствах и зарубежный модуль в Китае. Программа рассчитана на 9 месяцев, а наставниками выступают главы регионов и федеральные министры. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чугунков отмечал, что это будет второй поток, в котором задействован не только Дальний Восток, но и Арктика. Президент Владимир Путин поручил администрации и Кабинету министров проработать с бизнесом предложение по защите предприятий от атак беспилотников. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что ранее затронул эту тему в устном разговоре и оставил президенту письмо, подготовленное на основе предложений нескольких компаний. По его словам, бизнес заинтересован в обеспечении защиты от атак. И в завершении выпуска: на МКС сегодня состоится первый в этом году выход в открытый космос. Эту работу запланировали российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев. Они установят радиотелескоп на модуле «Звезда» в рамках эксперимента «Солнце Терагерц». Как сообщили в Роскосмосе, открытие люка запланировано на 5 часов вечера по московскому времени. Расчетная продолжительность работ составляет 5,5 часов. Для космонавта Куть-Сверчкова это станет вторым за карьеру выходом в открытый космос, а для бортинженера Сергея Микаева – первым. И на этом пока все. До встречи в эфире!

он знал, насколько он прав был, когда писал эту композицию. Да, это моты, случайности не случайные. И раз вы сейчас на нашей частоте, значит, это судьба. На часах, кстати, 17.06, среда, в Анадыре сегодня солнечно, за бортом восхитительные плюс 7 и даже ощущается по-весеннему плюс 5. Кстати, сегодня 27 мая, отмечается праздник, необычный день, бояться нечего, отличный повод отбросить все сомнения, рискнуть и, наконец-то, сделать то, что давно откладывали. Поэтому желаю вам сегодня железной уверенности в себе и только приятных сюрпризов. И помните, быть смелым значит не бояться выделяться из толпы, как и героиня нашего следующего трека.

Да, не такая, как все в исполнении Дениса Клявера. Вот-вот зазвучит вовсю, но прежде хотела обратить внимание, не пропустите викторину «Езда по правилам» будет в этом часе. Ждите сигнал.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

композиция «I believe» верит в любовь и чудеса, а вот некоторые деятели от большого спорта решили поверить исключительно в химию. Честно говоря, зря. В Лас-Вегасе с треском провалилась так называемая стероидная олимпиада. Идея была пафосная. Разрешите атлетам колоться чем угодно, чтобы побить все мировые рекорды. И знаете, какой итог? Как бы помягче сказать, организаторы знатно обделались. Самый угар в том, что в трех дисциплинах призовые места взяли чистые спортсмены. Один, кстати, из России, которые вообще ничего не принимали. Просто вывезли на таланте тренировках. Акции спонсоров после такого позора рухнули почти наполовину. Представляете? Оказалось, что человеческий дух и честный труд все еще круче любой лаборатории. В общем, химия — это химия, а настоящая жизнь — это когда все натурально, красиво и по любви. Особенно, когда на календаре весна, и нам не нужны никакие допинги, чтобы чувствовать драйв. Кристина Арбакайте далее напомнит нам об одном самом солнечном месяце в году.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Стилисты не устают нам повторять: для того, чтобы не отставать от моды, нужно проводить ревизию гардероба как минимум дважды в год с наступлением нового сезона. И это абсолютно правильный подход. Только так можно обнаружить в шкафу вещи, с которыми давно пора попрощаться, и заменить их на более актуальные. Первыми в утиль отправляются леггинсы из искусственной кожи. Их можно с легкостью отнести к категории вещей, завоевавших миллионы женских сердец. И даже, пожалуй, мужских. Ведь девушка в обтягивающих леггинсах – это живое воплощение фантазии на тему женщины-кошки. Но лучше сделать ставку на узкие кожаные брюки. Они выглядят не в пример элегантнее. Джинсы с потертостями тоже несем на свалку. Выбирайте однотонные модели синего, черного или голубого цветов, которые и более универсальны и выглядят дороже. Ботинки-сникерсы – еще одна вещь, с которой тяжело расстаться всем модницам. Сникерсы появились на горизонте несколько лет назад, но сегодня они превратились в откровенный моветон. Пройдитесь по магазинам, и вы увидите, что вокруг десятки альтернативных моделей на плоской подошве. Темные круги под глазами – это проблема, которая знакома очень многим из нас. Если исключить различные заболевания, то круги могут сигнализировать о том, что вам пора сменить образ жизни на более здоровый. Курение, недосып, кофе литрами, долгие часы у компьютера и фастфуд на ужин. А что вы хотели? Придется выйти на прогулку и сменить рацион. Включите в него чистую воду и овощи. А еще темные круги под глазами могут быть попросту возрастной пигментацией. Это самая распространенная проблема, особенно у тех, кто пренебрегает солнцезащитными очками. Кожа вокруг глаз тонкая, и избыток меланина придает ей коричневый оттенок. Попробуйте добавить к своему привычному уходу за лицом миндальное масло, одно из самых подходящих для ухода за кожей вокруг глаз. На основе этого масла можно делать смеси и маски, или используйте миндальное масло вместо средства для снятия макияжа с глаз. Тушь удаляет отлично и при этом питает ресницы и веки. После такого очищения наносить на ночь крем уже не нужно.
1: Территория женщин.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: иду ко дну.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
2: «Езда по правилам». Ну что ж, сегодня ездить будем немножко не по правилам. Сегодня я буду описывать ситуацию, а наш игрок будет отвечать на мой вопрос. Вот так вот иногда бывает ситуация сложная. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня Михаил зовут.
2: Михаил, вы сегодня за рулем уже были или отдыхаете?
3: Нет, отдыхаю.
2: Сколько лет уже отдыхаете?
3: Сколько лет отдыхаю?
2: Ну, в смысле, почему не за рулем?
3: А потому что живу рядом с работой.
2: А, очень удобно, кстати, да. Вышел и сразу же дошел. И да, не надо тратить деньги на проезд, на бензин, да? А зачем вам бензин тогда, если вы пешочком ходите?
3: А я потом куда-нибудь вечером скатаюсь.
2: А, тоже правильно. Хорошо, не первый раз играете, слышу знакомый голос.
3: Да-да-да.
2: Поэтому правила напоминать не буду, но на всякий случай есть ситуация, я ее вам сейчас опишу, а вы должны будете отдать правильный ответ, потому что правила дорожного движения даны нам для того, чтобы их знать. Ситуация, мне кажется, очень типичная для Анадыря. Ну, не знаю, как насчет проспекта, но все равно типичная. Итак, сегодня будем проверять вашу интуицию.

0: впереди разворачиваться в обратную сторону, и вы должны проехать мимо него прямо. Перекресток при этом. Мы находимся на перекрестке. Точнее, сам вот этот вот снегоуборщик посреди перекрестка снег собирает. Что очень важно, не видно разметки. Никакой. Но перед перекрестком есть знак. Знак очень интересный, синенький, с белым транспортом и стрелочкой. Знаете такой знак?
1: Так, с белым, да.
0: Я знаю его циферку 5.14. Что означает этот знак?
1: Так. Я так быстро не могу. 5.14.
0: Ну, могу подсказать. Ладно, давайте. Это означает, что правая полоса выделена под маршрутный транспорт.
1: Угу, да-да-да, точно.
0: Вот. Но места достаточно. У вас уборочная машина, а вам нужно на работу. Ну вот, представим, что сегодня вам нужно на работу на машине, и вам нужно объехать этот снегоуборщик. Вопрос логичный. Вы ждете, когда он закончит, проедет, или вы берете, объезжаете его с правой стороны и едете прямо через перекресток? Что будете делать? Светофоров нет.
1: Так, буду ждать. Пока проедет.
0: Будете ждать, пока проверите.
1: Да.
0: Почему?
1: Ну, я так полагаю, там вот этот момент, то, что вы вначале сказали, что разметка не видна, она не влияет. Это что замечено у нас все.
0: А, то есть.
1: Блин, видите, я не могу так в голове нарисовать, какая там картинка.
0: Ну ладно, давайте я вам сейчас отправлю картинку в телеграм-канал Пурга Радио вместе с вопросом. Если есть возможность, загляните, посмотрите. Уже есть картинка, и можно увидеть. Вообще, все очень просто. Мне кажется, у нас такие ситуации часто бывают на дороге. Действительно, убирают они чаще всего как раз в 7-8 утра. И вот в это время вы едете и пытаетесь обогнать снегоуборщик. Мне вот интересно, у вас такое бывало в опыте жизненном?
1: Да, конечно.
0: Вы объезжали или стояли, ждали?
1: Я, честно, объезжал.
0: Но по правилам дорожного движения вы должны стоять. Ну, вы мне просто сказали, что нельзя...
1: Вот по картинке этой смотрю сейчас. Тут я стоять должен.
0: Точно стоять?
1: Да, да, 100 пудов.
0: Ну, раз 100 пудов, тогда вот вам. 100-пудовый выигрыш, и еще и при этом вы на слух определили ситуацию, так что поздравляю, вы справились. Это здорово. Привет и пожелания передавайте.
1: Привет, Радио Пурге. Всего вам самого хорошего.
0: Все, вам тоже обязательно приезжать за бензином. И да, кстати, запоминаем логику. Разметка может быть хоть под метровым снегом. Это не снимает с нас ответственности. Если висит знак, вот который я описала, беленький транспорт на синеньком квадратике, это 5.14, значит, правая полоса выделена под маршрутный транспорт. Согласно пункту 18.2 правил дорожного движения, выезд на эту полосу запрещен. Отсутствие видимой разметки здесь не оправдание, так как знак имеет приоритет и работает сам по себе. Единственные случаи, когда тут можно заехать для посадки или высадки пассажиров у правого края, но мы, собственно, тут в данной ситуации не автобус, и если вы собираетесь повернуть направо на ближайшем перекрестке. В общем, объезд стоящего снегоуборщика в эти пункты, увы, не входит. Так что стоим, дышим ровно и ждем. Друзья, обязательно следите за нашими викторинами. Сейчас еще появится под постом соответствующим в канале ответ правильный. Изучайте, проверяйте. В следующий раз не торопитесь обгонять, иначе получите штраф.
2: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: нас коч.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Радио

0: Не учи ученого.
1: Пчелы научили дроны находить дорогу домой. Ученые создали навигационную систему BeNav для дронов, взяв за основу инстинкт возвращения домой у пчел. Технология позволяет легким и компактным дронам преодолевать значительные расстояния и возвращаться в исходную точку без использования GPS и энергозатратного оборудования. Ключевой элемент системы – миниатюрная нейронная сеть размером всего 42 килобайта. Проблема современной автономной навигации в том, что для ориентирования роботам нужны подробные карты, которые требуют больших вычислительных мощностей и заряда батареи. Исследователи нашли решение, изучив поведение пчел. Насекомые сочетают одометрию – отслеживание расстояния и направления по визуальным ориентирам с визуальной памятью об улье. Со временем одометрия теряет точность из-за дрейфа, поэтому пчелы все больше полагаются на зрительную память по мере приближения к дому. По аналогии с поведением пчел, дроны перед полетом совершают ознакомительный облет и делают снимки окружающей обстановки. Это формирует базовое визуальное представление о местности. Такая короткая настройка позволяет роботам ориентироваться с любого ракурса и возвращаться даже при дальних полетах. Исследователи успешно протестировали BeNav не только в небольших помещениях, но и на открытом воздухе. Дроны преодолевали до 600 метров и находили дорогу обратно. В больших ангарах система показала 100% эффективность, однако в ветреную погоду точность снизилась до 70% из-за наклона дрона, искажающего панорамное изображение, на которое опирается ИИ. BeNav особенно перспективна для мониторинга теплиц. Легкие дроны могут безопасно перемещаться рядом с людьми, выявляя вредителей и болезни растений на ранних стадиях.
0: Не учи ученого.

0: Да, выходные в кинотеатре сразу вспомнились. Ну и да, Мадонна, которая учит нас позировать в стиле Вог. И это, друзья, целый манифест. Быть собой, выйти на свой подиум, встать в позу. И пусть весь мир смотрит. В 90-м, кстати, песня буквально изменила поп-культуру. Взяла культуру вогинга из нью-йоркских клубов и вынесла на мировую сцену. Умела же Мадонна делать из всего шоу. Талант, ничего не скажешь. На часах 17:54. И сегодня мой талант будет уже отдыхать в эфире. Моя смена подошла к концу, так что я ухожу в закат, вернее, в наши светлые чукотские сумерки. Ну и напоследок оставляю вас с очень любопытным треком. «Седую ночь», если перевести на английский и добавить стильного дипхауса, то получится «Great Night» от Алекса Спрайта. Встречайте.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яддаг баламтээлхэд гэпэнэлтээ нанамгалаул эвм аннагэрүүлхэрэнэ. Нээд үгээлийнээд нэнгэдэван вод яайуул галтээ аваннамад байл эн апшинада. Амал оваан вод гэгээлийнээд комиссията минг рэннэнгэдэнгэднамад байл ад авэд хэртээлхэн гэлийгэ. Амал о аваннамад байл эн нэнгэдэян вод янур ведьга үгээлхэлийнээд гадминистрация манамнамкэн ганамад байл ама анг амд үгээлийгээд гэйүүл эн. Тэнгэндэрүүлэн юулгал аннагийн мэг хэргэн сама явын ахалтай үгээ вайл ашгал аван намад вайл эн аннагадды хэргэн сид мүргийн нүүдэг гэлийлийн ады инэнлээл аннагадды кинад мэг хэргэн ангам ашуд. Ганвэд хэртээл авлэн ад бирик 499 тонн ад ангам анилуон ад амхан неделяг пятниц сайпы воскресенье яуды. Намнамак угольные копии гамгулин от неме тэр энг. Каякан тэнке унгэш кашир эттэлян мангэткау от вампан вэпы. Ринганан от ван вэты амаш этэр. Эт пашэткоэш каштэйкэк эйнэй ишкэк. Эйшэк тэр энгэшэн эритэйкэн от эттэлян урэш у нирэк гапарошма километрат. Тэлян вэйэкве епатьёш каштэ эйкэтэн ам аутасхэд. Эйшэк ремиксирэнгэд нир амашан кшэккэн мангэткэн тэр энгэшэд. Нараяан мэкэн кликинэк амаш вангбаш тлэс ат. Кэтур эргэнан нэтэйкэнэтэр эттэлян урэш у мэкэн аннэн километрак. Энут сама гангэргош аулэн нирэк метрагдэ. Асимат кэвтэ мэмшэпэ эвэ сам пэтвэк гэтэйкэлинэт мэнгэ пэшбэн тэкэмсус ат. Тлян вэйэкве сама гэтэйкэнгэлинэт. Чукотэнергок гамексерпаалин инэншэлэн. Правительство и попагальтельтерка на предприятие кинэншэл у рэн эльнэн таутэн гэшхэтагне пэ Степан Тищенко. Нэгэдэ хумэкэльшэнэт айолгау такальхэн губернаторэн Павел Каргополов ангам такальхэн Русгидрой пэ Роман Бердников. Аргынан ведьха угэшхэлэн амэш эта мургнутэкэн мигсир тэкэн гэкэн ангам рамагтэкэн ад Рамалтан кенат миксертен масат. Русгидрок гиушинет инкона Степан Чищенко на тенчлиги ваорган Чукотка кен. Ам миксер предприятия кен. Рамалтете масванаторкан ртенгат вилка мач эта компания. Миксерн чаорган Константинанен Петухован гепшиткушин. Гене перишин анья кашета округ хэпэм. Кош миксер Худ голос Чукотки рамалтеты рененшенгат. Анка елеоркат тип энгэш эт ош эт группа моложен ам нерен тип энгэш эн мкан. Атти ир натпахен эт Москвак минкен ратакен онг эт. На видео тен маукен эт айвекен айпэ реплиткун эт хликен мангат кау имш рашик. На винреткен эт мэгсерен тляк президента кен фонда айпэ культурных инициатив ангам ургнуты кинэрам Владислав Кузнецов. Инантин мауш эт пангэльтэлэр гэд сит нир амашлэнгэн тип айнгэл э гантин мауш инат синит кинэт грэпэт айнгэнэнгэт кукин сервисак мэнк тайка ёшкалти ангам тайка ёшкалти видеоплощадкат. Ангэтэх синит кинэт грэпэт гатанган кашровшин ош этэна ангам тип айнгэл э мкан. На пашум тэлэнат мэкэн гнон миллионак орайл ата группак ВКонтакте. Мутки тагнакэт эс ата ушкат витагнитым.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную, меня

А это Мальбек, Сюзанна и Равнодушие. Небольшая капля, и то в музыкальном формате, которая, наверное, к нам уж никак относиться не будет, потому все хорошо. Пускай драма будет только в кино да в песнях, а у нас может быть комедия, где мы смеемся и сами все хорошо. Этого и пожелаем в начале нового вечернего часа в эту замечательную среду. Да, среда наступила, это маленькая пятница, если быть прямо очень оптимистом. И почему бы и не быть им? Будем и будем слушать. А дальше добро услышать весь район, так что мы не одни.

именно что так, это важно думать о том, что прошло, и бесконечно это крутить в голове. Но очень частое занятие для многих людей, так что мы прекрасно понимаем его пользу и вообще в целом гостей из будущего, и может даже согласимся с тем, что это настолько приятно, что хочется, чтобы момент длился бесконечно, именно приятный момент, но все же как иначе освободить место или хотя бы найти что-то новое, такое же приятное, если вечно оставаться у себя в голове и смотреть на то, что прошло правильно, никак. Потому освобождаем место, заканчиваем просмотр или прослушивание и летим вперед. У нас там и новая музыка, и новые приятные мгновения.

0: А знаете ли вы?
1: В средневековье вилку называли дьявольским предметом. Ее двузубую версию привезла из Византии венецианская аристократка, чем вызвала скандал. Церковь запрещала ее, считая, что только пальцы достойны прикасаться к Божьей пище. Широкое признание вилка получила лишь в 18 веку, когда французские повара стали сервировать блюда, требующие аккуратного разделения.
0: Теперь буду знать.

0: это Valda Mix, говорит, Last на волнах радио Пурга, где что-то кто-то потерял, не смог найти, обиделся и пошел рассказал друзьям, может быть, те тоже либо поделятся подобной проблемой, либо, ну, помогут с поисками. Ну, а мы вам пожелаем ничего не терять и, наоборот, находить, как, допустим, находить информацию о том, что сегодня не просто 27 мая, а Всероссийский день библиотек, также день библиотекаря. Того, кто сможет вам помочь в той или иной ситуации, если вы окажетесь в этом месте. Ну, а что такое библиотека? Очень важное, крутое, интересное, потрясающее место, друзья, в котором можно развиваться. В общем, во всех направлениях, ведь литературы там уйма, очень много и на любой вкус. Тем более, вам смогут что-то да и подсказать. Библиотекари с праздником, любители книг тоже. Всем добра, всем новых знаний. А у нас город 312 и фонари, которые необходимы, когда вы решили что-нибудь почитать. В темноте вредно.
1: Радио Пурга.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте дежавю, когда вы вдруг останавливаетесь посреди кухни и думаете: «Я уже был здесь в точности так же с этой чашкой и в этот вторник утром». Вы стоите у окна в незнакомом городе. Рядом кафе, которое никогда не видели. Прохожий в красной куртке говорит что-то своему псу, и вдруг вас накрывает странное чувство. Я это уже переживал. Хотя логика твердит, что здесь вы впервые. Но ощущение такое яркое, будто воспоминание из прошлой жизни. Или на собрании коллега произносит фразу, и вы внутренне вздрагиваете: «Это уже было». Хотя собрание первое и новая команда. Просто мозг на мгновение споткнулся и выдал вам воспоминания без источника. Ученые до сих пор спорят, почему это происходит. Одна версия такова. Мозг чуть задержал обработку одного сигнала, например, от левого глаза. И когда он пришел, правый уже все записал. И получилось такое, что «я это уже видел», хотя разница была в доли секунды. А другая версия звучит так. Похожая ситуация была давно, но вы ее забыли, а сейчас мозг нашел похожий пазл и вставил его на место. Как бы то ни было, дежавю не предсказание и не сбой реальности. Это просто мозг на мгновение запнулся о собственную скорость. Но вот вам совет на день. Если вас накрыло дежавю, не пугайтесь и не ищите скрытый смысл. Просто улыбнитесь и скажите себе: «Ага, мой мозг сегодня особенно быстрый». Это безвредный глюк, как искра в розетке или щелчок в ухе. Проходит за 3 секунды, а пока длится, можно насладиться странным ощущением, что вселенная на миг повторила кадр. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слишком старался быть быстрым и чуть опередил самого себя.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

А это Келвин Харрис, Джесси Рейс и Оушен на волнах радио Пурган. Ведь возможности как раз и должен быть целый океан. Не только в глазах, где можно прилично отдохнуть. Возможно, в некоторых глазах можно утонуть, но мы этого делать не будем. У нас есть вещь поважнее. Напомним, что сюда можно писать привет и поздравления. Да, по традиции, напоминалка. Ну а куда писать, все по тому же номеру. 924-789-2222. Адвер Пицца и Леонид Агутин.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Опыт Чукотки по воспитанию дошкольников могут распространить по всей стране. Как сообщили в окружном правительстве, практики округа в воспитании дошкольников на основе духовно-нравственных ценностей могут получить федеральное применение. Эти вопросы обсудили на заседании профильной подкомиссии Госсовета под председательством губернатора Владислава Кузнецова. Речь шла о совместной работе детских садов и родителей, создании современного обучающего контента. В округе уже действует проект «Родина начинается с нас», а детские сады получают современное оборудование для развития инженерного мышления и знакомства с природой и традициями Чукотки. Отдельное внимание уделили кочевому детсаду в Яранге и билингвальным группам. По итогам заседания участники предложили рекомендовать регионам лучшие практики Чукотки и утвердить единую модель духовно-нравственного воспитания дошкольников. В поселке Угольная Копи дорожники возобновили работы после зимней паузы. Строители приступили ко второму этапу капитального ремонта трассы от 10-го причала до федеральной дороги, ведущей в аэропорт. Полностью завершить проект планируется до 1 октября. За лето подрядчику предстоит забетонировать последние 2,5 километра, установить систему освещения и тросовое ограждение. Общая протяженность дорожного полотна 3 километра 800 метров. Летом задействуют до 150 человек и 30 единиц техники. Напомню, первый этап завершили в прошлом году. Тогда проезжую часть подняли на 2 метра, забетонировав участок протяженностью около километра 300 метров, а для защиты от размыва установили габионные конструкции. Сейчас вдоль забетонированного отрезка дороги уже установлено 37 опор освещения, всего же их будет 115. Капитальный ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Силы ПВО перехватили и уничтожили 140 беспилотников над российскими регионами. Обломки дрона упали на территории морского терминала в Туапсинском муниципальном округе. В результате произошел пожар, его потушили, пострадавших нет. Позже в оперштабе региона сообщили, что обломки аппаратов повредили остекление в 6 жилых домах. В России создадут единую линейку учебников по языкам республик. Такие пункты включены в план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики, сообщает пресс-служба правительства. В рамках этой работы планируется мониторинг состояния и развития языков народов страны, разработка единой методологии преподавания языков и литературы. Кроме того, будут разработаны научно обоснованные критерии включения языков народов России в государственный реестр, подготовят материалы для Всемирного атласа языков и многое другое. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

А это Анна Асти и «Приключения ночью на кухне». Ведь там может произойти что угодно, но и предсказуемые эпизоды тоже есть. Быть может, это поздний вечер, и на кухне что-то происходит. В плане, может быть, кто-то очень поздно ужинает, может, там танцует или, напротив, готовится к следующему дню. Ведь иногда запастись чем-то готовым на завтрак, почему бы и нет, ведь... Рано утром не всегда хочется тратить силы на что-то, что потенциально можешь не успеть или не дожарить. Вдруг ты что-то жаришь. Потому, наверное, стоит ночью на кухне, а лучше не ночью, а вечером. Потому что ночью поздновато сделать себе полезное дело на следующий день. Ну а мы сейчас просто напоминаем и даем пищу для размышления. А теперь Анастасия Рендувья, песня о женщине, немного мир наизнанку и Эйвы Макс, которая может дать нужный поток ностальгии.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по лесу, но вместо деревьев вокруг вас каменные столбы, уходящие в небо. Они не растут, они стоят и молчат. И все же дышат историей миллионов лет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про места, где лес состоит не из листвы, а из камня. Речь о реальных природных феноменах, каменных лесах или лесах из скал, которые есть в Китае, США, Франции и даже на Мадагаскаре. Это не скульптуры, это результат миллионов лет эрозии, когда ветер, дождь и время вытащили из горных пород формы, похожие на стволы, ветви и даже кроны. Самый знаменитый – это Шилинь, провинция Юньнань в Китае. Там 270 миллионов лет назад было море, потом поднятие земли, и уже после вода и ветер начали вырезать известняк под колонны высотой до 30 метров. Местные легенды говорят, это застывший танец древних воинов, а ученые, что это карстовый лабиринт. Но кто бы не прав, ходить там как сквозь гигантский орган, где каждый поворот – это новая нота. А в США, в штате Юта, есть лес ангелов. Это тысячи красных песчаных столбов, похожих на фигуры в плащах. Название дал один исследователь. Когда солнце садится, они все поднимают руки к небу, как будто молятся. А на Мадагаскаре каменные иглы поднимаются острыми шпилями. Местные называют их землей, куда не ступала нога человека. И да, такие места меняют восприятие. Вы перестаете спешить, начинаете слушать эхо как музыку, а тени от камней кажутся живыми. Конечно, бывают моменты волшебства. Дети уверены, что ночью камни двигаются. Фотографы ждут рассвета, чтобы поймать, как свет оживляет лес. Один раз турист сказал: «Я пришел посмотреть на камни, а ушел с чувством, что меня здесь ждали». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели побывать в таком лесу?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

0: Да, это Джонни и Эйфория. Посвящена состоянию, когда чувства захватывают полностью, а человек буквально растворяется в эмоциях. И, надеюсь, именно в приятных, ведь переставать контролировать происходящее, когда тебе плохо, не очень хорошо. А вот когда хорошо, то почему бы и нет? Но всему есть и свои пределы, и в рамках разумного надо действовать абсолютно всегда. Этого и пожелаем. А потом полетим слушать важное, полезное, что можно применять в повседневной жизни. Гениально простые советы на волнах радио Пурга.
1: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
2: Если ваша стиральная машина шумит, плохо отстирывает или неприятно пахнет, знайте, проблема не в технике, а в неправильной загрузке и использовании средств. Во-первых, всегда оставляйте место в барабане. Не перегружайте машину, чтобы вещи могли свободно двигаться. Перед загрузкой сложите постельное белье аккуратным квадратом или прямоугольником. Во-вторых, строго соблюдайте назначение отсеков в лотке. Не путайте их для порошка и кондиционера свой. Важный момент. Никогда не наливайте моющее средство прямо в барабан. Это приводит к тому, что ткань становится жесткой, и на ней появляются разводы. И, наконец, после завершения цикла обязательно оставляйте дверцу приоткрытой. Это поможет машине просохнуть и предотвратит появление затхлого запаха.
1: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Радио Пурга. Радио Пурга.

Мария Ржевская, когда она станет кошкой? Ну, скорее всего, если бы она стала кошкой, как любой другой, весь день бы проводили мы, ну, наверное, лежа где-нибудь на подоконнике или в любом другом месте, где есть солнечный свет, а может, в коробке, и желательно лениво переворачиваться и мявкать только тогда, когда захочется поесть. Вот и все. Лениво, но приятно. Такие вот они, будни кошек и котов. Ну а сейчас градусы. Я больше никогда, Fatless, Liberex на New Religion и Вован с его ромашками.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В «Чукотэнерго» сменился генеральный директор. Предприятие возглавил Степан Тищенко. Он приступит к своим обязанностям с 1 июня. Контракт его предшественника Константина Петухова завершен. За вклад в развитие энергетики округа его наградили почетной грамотой. Две жительницы округа вошли в пятый поток программы «Муравьев-Амурский-2030». Курсантами стали Мария Фуникова и Ирина Колотовкина. Участников ждут стажировки в регионах, федеральных ведомствах и зарубежный модуль в Китае. Программа рассчитана на 9 месяцев. В угольных копях дорожники приступили ко второму этапу капремонта трассы от 10-го причала до дороги в аэропорт. Полностью завершить проект планируется до 1 октября. За лето предстоит забетонировать последние 2,5 километра, установить систему освещения и тросовое ограждение. В Анадыре отметили День российского предпринимательства. В честь праздника Департамент экономики и Фонд развития Чукотки провели встречу с предпринимателями, самозанятыми и теми, кто только планирует открыть свое дело. В ходе беседы гостям рассказали о мерах господдержки, провели мастер-классы, а опытные предприниматели выступили с лекциями. Проект «Кутх. Голос Чукотки» выходит на новый этап продвижения музыкантов. Чукотские исполнители «Олет», группа «Моложе» и дуэт «МКАН» отправились в Москву для участия в профессиональных съемках видеоконтента. И на этом пока все. До встречи в эфире.

А это казаки, они делают хиты. И снова облака, которые приносят сообщения. По ним можно узнать, как дела у природы и не только. Ну а зачем на них смотреть? Правильно, чтобы понять, какая будет погода. А на самом деле лучше посмотреть прогноз и надеяться на что-то хорошее, если вдруг запланировали прогуляться. Ну а сейчас только среда заканчивается. Быть может, прогулка будет не такой долгой, как в ту пятницу, но погрязить о ней лишним не будет. Особенно, если прогулка под музыку на волнах радио «Пурга».

0: Минутка здоровья.
1: Курение в подростковом возрасте уже к 24 годам может приводить к повреждению миокарда. Исследования последних лет показали, что классические факторы риска начинают свое негативное воздействие отнюдь не в 45 лет. Повреждающее действие курения начинается гораздо раньше. В 45 люди чаще узнают, что у них уже проблемки. Понимаете? Узнают, когда уже поздно. Ну, как поздно? Скорее, не так эффективно, как в самом начале. Сделать еще что-то можно, конечно. Если бросить, то можно нехило так продлить себе жизнь, даже будучи уже больным. Но вернемся к нашим подросткам. В результате JACC опубликованы результаты крупного проспективного наблюдательного исследования. В исследование было включено 14 тысяч детей, из которых четверть была обследована по достижении возраста 24 лет. Факт курения оценивался на основании данных опросников, которые заполнялись на визитах в 10, 13, 15, 17 и 24 года. К 24 годам постоянное курение по сравнению с теми, кто никогда не курил или бросил курить, было связано с увеличением массы левого желудочка сердца. Также у курильщиков была больше относительная толщина стенки левого желудочка, чаще выявлялась диастолическая дисфункция и высокое давление наполнения левого желудочка. Если подытожить, чаще всего подростки начинают курить в интервале от 13 до 17 лет. Раннее начало курения часто закрепляется как устойчивый поведенческий паттерн. Если молодой человек продолжает курить, уже к 24 годам зачастую регистрируются объективные признаки повреждения миокарда. А дальше все становится только хуже. У всех генетически разная крепкость здоровья. Кто-то начинает ломаться в 30, а кто-то в 50. Аргумент вроде того, что «мой дед курил и дожил до 90», не работает на большой статистике. Один такой мифический дед противостоит миллионам тех, кто не дожил даже до 60 из-за последствий курения. Делаем выводы.
0: Минутка здоровья.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Очень часто, приходя в тренажерный зал, мы со временем настолько увлекаемся тренажерами, что забываем о главном. Для чего мы, собственно, там находимся? Тело делает. Ну да, но для этого не обязательно изобретать велосипед. Новое не всегда значит лучшее. Так что не кидайся в омут с головой, лучше налегая на классические упражнения старой школы. Главное, что эти техники проверены не только профессионалами, но и временем. К примеру, если ты редко вспоминаешь о становой тяге, исправляй дело. Это упражнение включает в работу практически все крупные мышцы. Один нюанс. Выполнять становую тягу нужно очень аккуратно. Помни, что даже небольшие огрехи могут привести к травме. Стандартно упражнение выполняется так. Корпус наклоняем вперед, спину выпрямляем, ноги чуть сгибаем в коленях. И главное, никакого прогиба в спине. Тебе ведь не нужна лишняя нагрузка на позвоночные диски. Так что не поскупись и купи себе специальный тяжелоатлетический пояс. Не помешает.
0: Территория мужчин.
1: Как правило, с детства мальчиков приучают носить исключительно неброские и темные оттенки. Ведь тебе тоже мама говорила, что красное – это для девочек. Но не для тебя, будущего мужчины, защитника Отечества. Тогда с какой стати мужские журналы нет-нет, да и упомянут розовые рубашки, дескать, модно? Это в тренде. Как реагировать? Смотри на жизнь проще. Примеряй. Между прочим, в 18 веке дуэли проводились в розовых бархатных кафтанах. Так что долой стереотипы насчет мужских и женских цветов. Розовый цвет хорошо сочетается с базовыми, которые точно есть в твоем гардеробе. Бежевым, синим, белым, темно-зеленым, коричневым. Ну а самый универсальный предмет, который может быть выполнен в розовом цвете, это классическая рубашка. Строгий фасон плюс небанальный цвет составит отличную пару как деловому костюму, так и твидовому пиджаку.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Да, это была Елизавета Долженкова, «Красная краса», и невзгоды мы делим поровну. Ну, а также приятные события и информацию. И, кстати, о праздниках мы тоже можем поговорить, разделить радость, поздравить друг дружку. И сегодня день смелых решений, друзья. Ведь смелость нужна, чтобы их принимать. Потому все правильно. И, наверное, возможно, у многих 27 мая стало именно таким днем. Особым. Ведь для кого-то весьма сложным решением является сменить прическу. Так что даже такое можно похвалить. Ну и пожелать удачи, чтобы решение было принято.

0: А это Зиверт и Wake Up. Волшебные слова для пробуждения. Да, и кто-то действительно может подняться и пойти заниматься другими делами, но, думаю, сейчас время такое, что вставать можно только в плане своего собственного духа. А вот из кровати, если вдруг решили прилечь, уже не требуется. Время подходящее, потому делаем, если хотим. Ну а пока немного важных программ.
1: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
2: В Чукотском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки реализуются региональные меры социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев при условии, что гражданин уходил в зону проведения специальной военной операции с территории Чукотского автономного округа. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены выплаты в зависимости от степени тяжести. При тяжелом ранении выплачивается 1 миллион рублей, при легком ранении – 500 тысяч рублей. На Чукотке предусмотрены выплаты за получение государственных наград Российской Федерации, включая ордена и медали, а также звание Героя России. В случае гибели участника специальной военной операции, членам его семьи выплачивается единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей. Право на получение выплаты имеют супруги, дети и родители погибшего. При их отсутствии право на получение меры поддержки предоставляется совершеннолетним детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также лицам, признанным судом фактическим воспитателем погибшего. Подать заявление на получение выплаты можно через филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Фонд работает по принципу единого окна. Специалисты оказывают помощь в подготовке документов, принимают заявления и сопровождают заявителя на всех этапах оформления меры социальной поддержки. Дополнительную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, понедельник-пятница с 9 до 18 часов по телефону 2-10-51-2-10-60.
1: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Пальцем тельфит, который пыль, тега мы на нам гасаусь, а у меня на пенельку. Чукот энерго, кисвес энермоген, эльсинам, минкре, на нам гасаурка, округа кина правительства, и пыль, эрмоген, эльсина, Степан Тищенко, торый патюгат, вышен, усика, такаси пор, крен, и нэнсис, и на округа, ка Павел Каргополов, инкама, атыоскин, такаси пор, а на Русгидро, Роман Бердников, на рена, Россис Аву, гасисин, этрмалтете, рансандьотте, милсертенмас, от компания, та округа, Русгидро и нанамгасауркета Степан Тищенко на Тенцю и Чукоткан кама предприятия Гатисеум Госена Темингасум Анана Ганрмесена Константина Петухов Эрму Итазан. Нирах на матвазе Чукотка кена Масленина Геосет Милсертен Масакен Альсин это Муравьев Амурский 2030 Рейгусен от Милсертен Масакаун Нинайвит Кусен Управление коренных народов Мария Фуникова Анкама Эра Минанкасров отделок Департамента культуры Ирина Колотовкина Рейгусен это Хун Аскинкина Еси Камасвангвас региона к федеральной ведомства к зарубежным модули Китая к Инэнсис на Минвосток развития Алексей Чукунков и на Мгсаурк на Нира Хаугеусат Милсертен Мсак Рейгусен Таване Амайгас регион кина Тамы Арктикакин. А вольска катар энгмилсетте гамгосен атрын визеопсит куклясен кэм. Тар энгл агамгосен ат милсетте мангиткау атвосен вакарен атвак он вытау нете. Амас это пызытку ёскалте милсетте ты ёскау тау нете гэтчай эсэна. Эсэк тар энгл анарен ар энгн амас это бетона. Тынкит унгаркана гэпсит кусен ат гнунете милсетте гасас гивэк. Мучинэсэк саманэрэкэн гна рэк. Эннохин. Уйвуным на макатрак ивентесен роир этаменгатен ванат ненесен северные узоры. Анкана ванера каресеке уркнинга троир от ганана нама. Раусиса ванер книнга тэм. Анкеорена Владислав Кузнецов и нанамгаса уркнан нинвазен милсертен мысана. Пэусиму нэсэхэн Москва кам. Морок регион кэна милсертен мысанан нинвазен тэн мысон рэсэн кэн косэ регионак. Анканай бутыплет куркан, атау, иргаттау нетэй.

0: Ани Лорак, Игорь, крутой такси, что помогает нам в любой понятной ситуации, когда понятно, что нужно ехать домой, а сам ты не можешь, возможно, не водишь, а добираться может быть долго, может быть холодно, и вообще надо очень быстро это сделать. Тому таксисту говорим большое спасибо, а мысленным такси, которое в треке Ани Лорак тоже есть, также благодарность, ведь без него мысли очень долго бы доезжали, а когда нужно вспомнить о чем-то в процессе диалога не получается очень быстро, тоже нам помогает. Ну а что сейчас поможет? Настроение у Капкан от Мота, Милки, Just Where You Are, после Airphones, Prime Time.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурган.

0: Реклама на радио «Бурга». Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: А это Наталья Подольская. Не бояться. Небольшой хэштег, и вот оно. Не боимся, делаем. И ведь правда страх часто мешает что-то сделать. Первый шаг, возможно, к какому-то даже банальному задать вопрос или предложить свои услуги. Да. В общем, идем куда угодно, хоть на собеседование, хоть на новые места, но не боясь. Иначе мало что получится. Ну, а я желаю всем не бояться в этот вечер ничего и никого, чувствовать себя на все 150% хорошо и улыбаться, если есть такая возможность и время. А сейчас немного времени в новых местах.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Устали от пляжного отдыха? Тогда предлагаю отправиться в Горячий Ключ. Тихий, зеленый город-курорт в Краснодарском крае. Его часто сравнивают с Карловыми Варами. Те же живописные горы, санатории и целебные источники. Всего час езды от Краснодара, и вы в совершенно другом мире.
1: Отправляемся в путь.
2: Начните знакомство с целебного парка. Вас встретит знаменитая арка со львами. Тот самый символ, что красуется на этикетке местной минеральной воды. Прямо за аркой питьевая галерея. Можно бесплатно попробовать воду из трех скважин, каждая из которых лечит свой недуг. А для ностальгии загляните в фитобар и съешьте кислородный коктейль маленькой ложечкой, прямо как в детстве.
1: Перелетим в другое измерение.
2: Готовы к приключениям? Отправляйтесь в Дантово ущелье. Узкий, 100-метровый проход в скале, увенчанный загадочными гравюрами, действительно напоминает страницы божественной комедии. Только обязательно наденьте удобную обувь. Каменные ступени очень круты.
1: Путешествуем всей гурьбой.
2: С детьми обязательно покорите скалу Петушок. Это легко, а сверху открываются самые красивые виды.
1: Время погрузиться в новое.
2: А если отдыхаете исключительно взрослой компанией, побалуйте себя в комплексе «Старый замок». Там можно принять пивную ванну. Вас погружают в теплое, темное, нефильтрованное пиво по настоящей карловарской технологии. После 30 минут кожа становится бархатной.
1: Следующий пункт.
2: На прощание загляните в лавку пасечника на дегустацию. Обязательно попробуйте хлопковый мед. Он похож на нежное суфле со сливочным вкусом. И не забудьте, даже летом горные вечера прохладны, так что берите кофту.
1: Напоследок.
2: И, конечно же, берите удобную обувь. Здесь много троп и ступенек. Вечером в горах заметно холоднее, даже летом. Жить лучше в санатории или турбазах горной зоны. Все рядом. А привезти домой стоит горный мед, травяные сборы и, конечно, минеральную воду из питьевой галереи. Горячий Ключ – тихий, зеленый курорт в Краснодарском крае, всего в часе езды от Краснодара. Собирайте близких, стройте маршруты и открывайте новые горизонты.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Не учи ученого.
1: Пчелы научили дроны находить дорогу домой. Ученые создали навигационную систему BeNav для дронов, взяв за основу инстинкт возвращения домой у пчел. Технология позволяет легким и компактным дронам преодолевать значительные расстояния и возвращаться в исходную точку без использования GPS и энергозатратного оборудования. Ключевой элемент системы – миниатюрная нейронная сеть размером всего 42 килобайта. Проблема современной автономной навигации в том, что для ориентирования роботам нужны подробные карты, которые требуют больших вычислительных мощностей и заряда батареи. Исследователи нашли решение, изучив поведение пчел. Насекомые сочетают одометрию – отслеживание расстояния и направления по визуальным ориентирам – с визуальной памятью об улье. Со временем одометрия теряет точность из-за дрейфа, поэтому пчелы все больше полагаются на зрительную память по мере приближения к дому. По аналогии с поведением пчел, дроны перед полетом совершают ознакомительный облет и делают снимки окружающей обстановки. Это формирует базовое визуальное представление о местности. Такая короткая настройка позволяет роботам ориентироваться с любого ракурса и возвращаться даже при дальних полетах. Исследователи успешно протестировали BeNav не только в небольших помещениях, но и на открытом воздухе. Дроны преодолевали до 600 метров и находили дорогу обратно. В больших ангарах система показала 100% эффективность, однако в ветреную погоду точность снизилась до 70% из-за наклона дрона, искажающего панорамное изображение, на которое опирается ИИ. BeNav особенно перспективна для мониторинга теплиц. Легкие дроны могут безопасно перемещаться рядом с людьми, выявляя вредителей и болезни растений на ранних стадиях.
0: Не учи ученого. Радиопурга. Отрывайся.

0: Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Всем известно, что Чукотка – это вечная мерзлота. Но и здесь есть свои оазисы. В селе Марково вечной мерзлоты нет. Зато есть радио «Пурга», которое там можно слушать на частоте 101.6 FM.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Мир полон удивительных историй и мест. Сегодня мой рассказ о Финляндии, где в лесах в районе Руоколахти скрывается одно из самых удивительных природных чудес света – Кумакиви, что в переводе означает «странная скала». Это гигантский валун весом около 500 тонн, балансирующий на вершине другого камня, создавая впечатление, что он вот-вот упадет. Кумакиви считается камнем, перенесенным ледником на большое расстояние. Согласно информации на табличке, вес валуна составляет 182 тонны при габаритах 7,4 на 5 метров. Однако некоторые источники указывают, что вес может быть около 500 тонн. Размеры и вес камня делают его по-настоящему впечатляющим объектом. Многие пытались сдвинуть камень с места, причем даже с помощью динамита, но все напрасно. Кумакиви – это не только природное чудо, но и место, которое вдохновляет на размышления о силе природы и ее способности создавать вот такие уникальные формы.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Поклонницы кислотных пилингов прекрасно знают, что летом их делать противопоказано. Солнце активно, а кожа после таких процедур становится очень чувствительна к его лучам. Как результат, на лице могут проявиться пигментные пятна. Но как только наступает осень, мы бежим записываться к косметологу. Хочется поскорее очистить кожу от омертвевших клеток, чтобы она полноценно дышала и благодарно принимала питательные маски и кремы. Однако специалисты говорят, что есть смысл чуть повременить с пилингами. Кожа нужно дать возможность привыкнуть к изменившейся погоде. Как только на улице похолодало, вы должны начать активно защищать кожу, чтобы поддержать функцию липидного слоя. Именно он удерживает влагу в глубоких слоях кожи. В этом вам помогут масло жожоба, макадамии, а также миндальное. Кроме того, купите себе на осень крем с антиоксидантами. Именно они нейтрализуют свободные радикалы, основную причину старения. А после летнего солнца, как известно, свободных радикалов в коже скапливается особенно много. Ну а пилинг оставьте на позднюю осень. Это будет грамотный подход к делу. Хотите, чтобы с возрастом на лице не проступали досадные морщинки? Следите за мимикой. Конечно, в наше время ее можно легко заморозить с помощью инъекций ботокса. Если вы не можете отучить себя морщить лоб, да и на переносице намечается явная складка, уколы красоты могут неплохо помочь. Но их действие через несколько месяцев, увы, заканчивается, и нам приходится снова записываться к косметологу раз за разом. Так что лучше включить еще и самоконтроль. Когда мы что-то бурно обсуждаем или рассказываем, мышцы лица активизируются. И морщинки вот они тут как тут. Так что перестаем развлекать окружающих, девушки. А чтобы разгладить уже имеющиеся неровности, приучите себя выполнять по утрам скульптурный массаж лица. Помните, гимнастика нужна не только телу, но и лицу. Если каждый день перед зеркалом надувать и втягивать щеки, вращать глазами и напрягать подбородок, то вскоре вы увидите, что мышцы лица пришли в тонус, да и морщинки проявятся гораздо позже. Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Знаете ли вы?
1: До 16 века европейцы ели стренчеров – плотных кусков черствого хлеба, впитывающих соус. Их пекли за неделю до пиров, чтобы высушить. После трапезы тренчеры отдавали слугам или беднякам, но если гости были знатными, хлеб пропитывали медом и подавали как десерт. Позже их заменили деревянными досками, а затем оловянной посудой.
0: Теперь буду знать.

Река Нерпичья впадает в Анадырь с левой стороны. На реке живут сидячие чукчи. Так описывал предков жителей села Кончалан еще в 18 веке этнограф Яков Линденау. До конца 19 века река Кончалан называлась Нерпичьей. А в селе Кончалан, что расположилось на реке Кончалан, можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM. На Чукотке 2 часа.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Чтение сказок ребенку перед сном – отличный повод и для вашей пользы. Во-первых, можно тренировать дикцию, читая выразительно. Во-вторых, запишите свое чтение на диктофон. Из таких записей можно сделать аудиодиск или плейлист, который будет развлекать ребенка, пока вы заняты.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

по случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу быть

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Численность населения Анадыря достаточно стабильна, но невелика. Около 15 тысяч человек. Это делает Анадырь одним из наименее населенных административных центров во всей России, наряду с Магасом, столицей Ингушетии. В Магасе живет чуть больше народу, чем в Анадыре, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: У новичка в тренажерном зале в голове крутится главный вопрос: с чего начать? Любой тренер ответит, ну, конечно, с базы. Базовые упражнения – это те, которые включают в работу максимальное количество мышц. База дает возможность работать с большими нагрузками и обеспечить быстрый рост мышечной массы. Мало того, попутно еще и укрепляются связки и суставы. Классический базовый набор – это становая тяга, жим штанги на скамье и приседания со штангой на плечах. Хотя очень часто у новичков возникает соблазн попрыгать по тренажерам, а базу расчет они не берут вовсе. В их понимании это что-то непонятное и сложное. Дескать, пришел в зал бицепс качать, а не какую-то там базу разучивать. Ну вот, скажем, нужно вам грудь подкачать, поскольку она от других частей тела явно отстает. И вы начинаете налегать на упражнения для грудных мышц. На самом деле, у начинающих, в числе отстающих, все мышцы сразу. Они не готовы к приличным нагрузкам, как ни крути. Так что начинать строить тело с локального тренинга в корне неверно. Объясню популярно. Упражнения на тренажерах это изолирующие движения. Они как бы полируют наше тело, это как вишенка на торте. А вот базовые упражнения – это и есть торт, и сначала надо бы выпечь именно его.
0: Территория мужчин.
1: Среди самых популярных принтов в мужской одежде клетка на первом месте. Крупная, классическая, складная и легко запомнить. Клетка может добавить щегольскую нотку формальному костюму. Разбавь уже, наконец, свой океан темно-синих и серых образов. Один из плюсов клетчатого костюма в том, что пиджак можно носить и отдельно, с любыми однотонными брюками. Или наоборот. Да и простая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и фактурной обувью также будет свежей нотой в твоем повседневном гардеробе. Правда, стоит иметь в виду, что клетка визуально делает силуэт шире. Так что если этой ширины в плечах и бедрах у тебя и без того в избытке, клетка может навредить. А что касается цветовой палитры, то не бойся вещей с ярким многоцветным рисунком. Ты же не только в офисе живешь, правда? И даже если в душе твоей правит консерватизм, то серо-желтый или коричнево-голубой варианты попробовать не помешает. Хотя бы в выходной ты точно можешь сбросить маску формальности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас. Сегодня мы летим на Урал.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Пермский край – место, где природа становится декорациями для кино, а промышленный гигант превращается в столицу искусства. Здесь снимали сериал «Территория» и фильм «Последний богатырь». Но Пермь – это не только звездные съемки, это город контрастов.
2: Путешествуем всей гурьбой.
1: Приезжайте сюда не просто посмотреть, а прикоснуться к истории. Представьте, вы гладите дерево, которому 250 миллионов лет. В музее пермских древностей можно увидеть ископаемого кузнечика. И даже мамонтов. Идеальное место для семейного отдыха с детьми. А взрослые оценят культурную революцию в городе. От галереи современного искусства «Перм» до знаменитого Дягилевского фестиваля под открытым небом.
2: Следующая локация.
1: Обязательно сфотографируйтесь у скульптуры «Пермяк. Соленые уши». Так местных называли за тяжелую работу на соливарных промыслах. А еще здесь есть арт-объект «Счастье не за горами», ставший визитной карточкой края. И главное, обязательно попробуйте посекунчики – маленькие жареные пирожки с мясом. Согласно местной легенде, без них поездка будет неполноценной.
2: Начинаем исследовать.
1: В качестве сувенира заберите домой мед из Уинского заказника, магнитик с изображением пермского звериного пантеона или кусочек окаменелого дерева, который, как говорят, навсегда избавляет от несчастий.
2: Готовимся к полету.
1: Ехать лучше летом на фестивале воздухоплавания в Кунгуре. Зимой на горнолыжные курорты, хотя морозы могут доходить до 30 градусов. Добираться из Москвы. Самолет летит всего 2 часа. Жители столицы Транссиба знают, Пермь – удобный хаб для путешествий.
2: Напоследок.
1: Пермь – это сердце Урала, которое бьется в ритме современной культуры, сохраняя дух предков. Откройте для себя этот регион, и вы увидите мир по-новому. Запомните наш девиз – он работает везде.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: На Чукотке 5 часов.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Любите ли вы овсянку так, как люблю ее я? И ведь не обязательно есть ее всегда в одном и том же виде. Рецептов блюд из овсяных хлопьев множество, и одним из них я с удовольствием с вами поделюсь. Приготовим кремовую кашу без варки. Для нее нам понадобится 1 большой или 2 средних банана, 4 столовых ложки овсяных хлопьев длительной варки, 250 мл молока, 2-3 финика без косточки и семена льна и подсолнечника для украшения, но можно обойтись и без них. Как готовим? Банан нарезаем кружочками и убираем в морозилку на ночь. Овсяные хлопья заливаем молоком и оставляем в холодильнике тоже на ночь. Утром банан и хлопья с молоком вместе с финиками пробиваем погружным блендером до пышной кремообразной массы. Выкладываем в миску для подачи и украшаем семенами льна и подсолнечника, либо чем угодно из имеющегося под рукой. Можно также добавить ягоды, и получится полноценный десерт. Приятного аппетита! Скоро вернусь с новыми рецептами.
0: Сели, поели!

ласточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Минутка здоровья.
1: Хантавирус. Что это такое и нужно ли паниковать? В новостях сейчас разгоняют историю про вспышку хантавируса на круизном судне. Несколько пассажиров заразились, несколько умерли. То есть ситуация серьезная, но это не новая пандемия на подходе. Что такое хантавирус? Это группа вирусов, которые чаще всего передаются человеку от грызунов через контакт с их мочой, фекалиями или слюной. Например, при уборке помещений, где были мыши, или при вдыхании пыли с частицами их выделений. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, болезнь редкая, но может протекать тяжело. Почему тогда все напряглись? Потому что в этом случае речь идет об Андес-вирус. Это особый тип хантавируса. Он единственный, для которого описана редкая передача от человека к человеку. Но важная деталь. Обычно для этого нужен тесный и длительный контакт с заболевшим, особенно с его биологическими жидкостями. Федеральное агентство Министерства здравоохранения США оценивает риск широкого распространения как крайне низкий. Какие симптомы? Может начинаться как обычная инфекция, температура, слабость, головная боль, иногда желудочно-кишечные симптомы. Но при тяжелом течении болезнь может быстро перейти в поражение легких, пневмонию, дыхательную недостаточность, шок. Именно такие тяжелые случаи и стали причиной тревоги на лайнере. Нужно ли паниковать обычному человеку? Нет. Если вы не были на этом судне, не контактировали с пассажирами из этой группы и не живете в условиях контакта с дикими грызунами, ваш риск близок к нулю. Что реально важно? Не трогать мертвых грызунов голыми руками. Не подметать сухую пыль в местах, где могли быть мыши. Проветривать такие помещения, использовать перчатки и проводить влажную уборку с дезинфекцией.
0: Минутка здоровья.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Если взять курицу и осторожно перемещать ее тело, ее голова остается неподвижной, как будто подвешенной в пространстве. Как вы думаете, почему голова у птиц иногда будто зависает в воздухе? На самом деле, за этим феноменом стоит сложный биологический механизм, основанный на работе нервной системы, вестибулярного аппарата и мускулатуры шеи. Птицы обладают уникальной способностью стабилизировать голову независимо от движения тела. Этот механизм основан на двух рефлексах – вестибулоокулярном и шейным. Первый отвечает за фиксацию взгляда и мгновенно компенсирует движение тела, чтобы изображение оставалось четким. Второй управляет шейными мышцами, не позволяя голове отклоняться от устойчивого положения. В отличие от человека, у птиц эти рефлексы развиты гораздо сильнее, а их вестибулярный аппарат может мгновенно корректировать изменения положения тела.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 20.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Radio Purga. Radio Purga.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь не под шум машин, а под пение дрозда у окна. Выходите на веранду, и ваши ноги находятся на уровне верхушек сосен. А вместо соседского балкона – белка, которая уже знает, у вас всегда есть орехи. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выбрал жить не у дерева, а в нем. Как постоянное жилье, а не как приключение на выходные. Речь о реальных людях от Калифорнии до Новой Зеландии, от Франции до Японии, которые построили дома на деревьях и живут в них годами. Не хижины для детей, а полноценные апартаменты. С кухней, ванной, интернетом и даже системой отопления. И все это на высоте от 5 до 15 метров. В США, в штате Орегон, пара инженеров построила дом на трех гигантских секвоях. У них солнечные панели на крыше, компостный туалет с биофильтром и даже есть лифт. А в Новой Зеландии один архитектор живет в доме на дереве уже 14 лет. Его дом растет вместе с деревом, все крепления скользящие, чтобы ствол мог двигаться на ветру. А во Франции целая семья переехала в дом на дубе после того, как их прошлый дом сгорел. Огонь забрал все, а дерево дало новое начало, рассказывает отец. Теперь их дети ходят в школу по подвесному мосту и знают всех птиц в округе по голосу. И да, жить так – это особое искусство. Мебель делают легкой и разборной. Воду поднимают насосами или собирают дождевую. А зимой утепляют полы особым мхом. Но зато никакого шума с улицы, вид на закат без рекламных щитов, а если грянет гроза, то вы слышите ее сверху, как музыку в куполе. Конечно, бывают и казусы. Туристы фотографируют дом, думая, что это аттракцион. А один раз медведь попытался залезть по стволу и застрял на развилке. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели жить в таком доме?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Как это часто бывает, перед походом на маникюр мы просматриваем десятки фотографий в интернете, выбирая подходящий дизайн ногтей. И в кресло к мастеру садимся с четким представлением о том, какими будут длина, форма и цвет ноготков. Для кого стараемся? Для собственного эстетического удовольствия и, конечно же, для мужчин. Но вот они-то как раз могут наши старания и не оценить. А все потому, что наш маникюр их порой откровенно раздражает. Например, если в офисе у коллеги ногти покрыты очень ярким кричащим лаком, то в деловой обстановке это выглядит крайне неуместно. А заостренные ногти, по признанию мужчин, их и вовсе пугают. А ну как барышня ненароком поцарапает. Так что, девушки, миф о том, что мужчины считают острые ногти сексуальными, давно развенчан. Белые ногти – тоже спорный дизайн. Мы уверены, что белоснежный лак выгодно оттенит загорелую кожу. А один мой знакомый как-то признался, что такой маникюр вызывает у него лишь одну ассоциацию со школьным корректором для исправления ошибок. Главная заповедь красивой кожи у нас уже буквально навязла на зубах, и тем не менее я ее повторю – пейте чистую воду. Мы, конечно, помним, что организм на 80% состоит из воды, а морщины как раз провоцируют сухость кожи, так что увлажняйте ее изнутри. Каждый час-два выпивайте стаканчик воды, организм будет только рад. Кроме того, подключите к делу увлажняющие и удерживающие влагу кремы и приучите себя правильно умываться. Хотите долгие годы оставаться молодой? Откажитесь от мыла и водопроводной воды, которая обычно слишком жесткая. Пользуясь всеми этими благами цивилизации, мы только увеличиваем число морщинок, а кожа становится суше и суше. Лучшая альтернатива – минералка. Особенно она подойдет для жирной и пористой кожи. Если купили газированную, дайте ей постоять немного в открытом виде. Так из воды улетучится углекислота, которая, как и мыло, раздражает кожный покров.
0: Территория женщин.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Жил да был в 18 веке в славном городе Лондоне сэр Энн, который очень любил плавать и с удовольствием обучал этому искусству других.
5: И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Тренировал своих воспитанников сэр Энн в городских фонтанах.
4: Так, ребятки, да. Выпрямились, надели плавательные шапочки и на счет три нырнули в фонтан. Итак, раз, два...
5: Минуточку, сэр Энн.
4: Так, в чем дело? В чем, господин полисмен, в чем дело?
5: Я ведь, по-моему, вам говорил, что массовое купание в фонтанах расценивается у нас как мелкое хулиганство.
4: Ну, говорил. А вы слышали, между прочим, последнее обращение короля к парламенту, господин полицейский?
5: Ну?
4: Король прямо сказал, что основными задачами государства являются А. Борьба с коррупцией. Б. Повышение деторождаемости и С. Приобщение народа к спорту. Или что, вам теперь король не указ?
6: Как? Что? Вы что такое говорите-то?
4: То и говорю. Не мешайте заниматься спортом.
6: Ну все-таки это же фонтан.
4: Ну да.
6: Ну, может, вы занялись бы плаванием в Темзе?
4: В Темзе? Ха, плавали, знаем. Неделю назад полкоманды в неизвестном направлении течением унесло. Так что хватит, не мешайте.
5: О, черт, вы опять от начальства пошли бы получать.
4: И лишь 28 мая 1742 года полицейские и недовольные граждане вздохнули свободно.
5: В этот день в

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 28 мая. Госдума приняла закон об уголовном наказании за подделку справок об опасных болезнях. Как пишет газета «Известия», теперь за изготовление и использование фальшивого документа грозит до 4 лет тюрьмы и штраф до 1 000 000 рублей. Если справка касается инфекции, срок увеличивается до 5 лет, а штраф до 1 500 000. За преступление через интернет или сговор накажут лишением свободы на 6 лет. Максимальное наказание в 8 лет и 3 миллиона штрафа ждет организованные группы, а также тех, чьи действия привели к массовому заражению. Власти Эстонии пытаются пересмотреть договоренности с Россией по Чудскому озеру и реке Нарва. Об этом сообщил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулешов, пишет РИА Новости. По его словам, действия Таллина создают почву для конфликтов на границе и мешают безопасному судоходству. Сейчас Москва решает эти вопросы по линии пограничных представителей и Министерства иностранных дел. Также Кулешов отметил, что западные страны расширяют ограничения против российского флота на Балтике. Это создает угрозу безопасности в регионе. МИД России ранее обещал жесткий ответ на попытки превратить Балтийское море во внутренние воды НАТО. С 1 июня в России начинают действовать новые правила для отелей и другой туристической недвижимости. Об этом сообщает Москва-24. Стандарты коснутся уровня сервиса, мер безопасности и благоустройства. Отдельное внимание уделили приему иностранцев. Гостиницам советуют переводить все объявления и указатели на другие языки. Персоналу рекомендуют изучать культурные традиции гостей из разных стран, чтобы сделать их пребывание максимально комфортным. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе России за вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Как пишет ТАСС, особое внимание теперь уделяют пассажирам, которые прибывают из зон риска. Одновременно ведомство разработало и запустило в производство новую тест-систему для быстрого выявления штамма Бундибуджо. Специалисты уже помогают Уганде, Конго и Бурунди бороться с инфекцией. В России вирус пока не проник, завозных случаев нет. Эксперты считают угрозу минимальной, но готовы к любому сценарию. И в завершении выпуска футбольный мяч для сборной России испытают в аэродинамической трубе. Производитель экипировки заключил соглашение с Московским авиационным институтом. Как пишет российская газета, инженеры вуза помогут улучшить предсказуемость полета мяча. Для экспериментов на 3D-принтере напечатают точную копию из металлического сплава. С модели снимут характеристики и математически рассчитают траекторию. Главная задача – избавить вратарей и полевых игроков от сюрпризов в воздухе. После лабораторных проб новинку протестируют футболисты национальной команды. Совместная разработка появится в Кубке России к сезону 2027-го. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Скоро уже лето на дворе, солнце светит, малышня играет на площадках. Вот проходишь мимо, а в голове 2×2=4, 2×2=4. Это всем известно в целом мире.
1: Это ты к тому, что до лета осталось 4 дня?
0: Да, нет.
1: Не до лета.
0: Не до лета. Это когда Нилетто очень плохо сыграл свой концерт.
1: Это
0: не до лета, он тут вышел такой.
1: Да, мы каждый день что-то обещаем рассказать, и каждый день на один день становится меньше.
0: Да, но все, я думаю, узнаете, когда дело дойдет до нуля.
1: До лета.
0: И я сейчас говорю не про температуру за окном.
1: Там, я надеюсь, мы не дойдем до нуля.
0: Но
1: до осени хотя бы.
0: До осени, надеюсь, не будет. Там, кстати, вообще прекрасная практически погода везде, кроме Биллингса. Вот они что-то держатся за свои минуса. Непонятно зачем. Все подробно расскажем. Буквально через несколько мгновений. В этом часе также гороскоп. Тема дня будет либо вкусненькая, либо... Тут уже все зависит исключительно от вас.
1: Об этом будем говорить сегодня.
0: Да, много классной музыки. Ну и, конечно же, у микрофонов мы, Екатерина Трегуб.
1: И Иван Семикретов. И каждому хотим сказать...
0: Доброе утро! Все, просыпайтесь, бодритесь, веселитесь, получайте настроение хорошее, в том числе от радио Пурга, от солнышка, да и вообще от дня сегодняшнего.
1: Да, передаем вам по волнам, по чуть-чуть, все утро будем передавать наше классное настроение.
0: Ну а прямо сейчас передадим информацию о погоде за окном.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибина сегодня плюс 18, плюс 20.
1: Чего?
0: Чего вообще?
1: Чего?
0: Ясно, солнечно, без осадков.
1: В Анюйске плюс 19, плюс 21, ясно, осадков не ожидается. Это что такое?
0: Невероятно.
1: Ты не ошибся?
0: Нет, я перепроверил несколько раз.
1: Круто.
0: Певеки плюс 7, плюс 9, ясно, без осадков.
1: На Айоне плюс 1, плюс 3, погода ясная, осадков не ожидается.
0: В Игвикиноте плюс 5, плюс 8, малооблачно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 2, минус 4, облачно, осадков не будет.
0: Марково плюс 14, плюс 17, ясно, без осадков.
1: В Беринговском плюс 4, плюс 6, малооблачно, осадков не ожидается.
0: Проведение плюс 4, плюс 6, плюс 8, малооблачно, без осадков.
1: В Лаврентии около нуля, переменная облачность, осадков не ожидается.
0: В Анадыре малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 4.

со время, я сильный, я хороший настрой, всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: Тема дня.
1: Как уже мы говорили в самом начале, сегодня либо что-то на очень вкусном, либо что-то вообще отвратительное.
2: Дело в том, что сегодня, 28 мая, отмечается день рождения майонеза.
1: Ну да. Это же опять же, мне кажется, все случайно. Когда все упало в миску, ты взбил и такой, о, соус.
2: Ну, нормально так попадало.
1: Не, ну,
2: а с вот разных полок.
1: То вот как должен дойти человек, чтобы добавить яйцо, подсолнечное масло, горчицу, угу, и все это взбить. При том, что там чисто желток, по-моему, идет, если не ошибаюсь.
2: Да.
1: Вот, это же еще... Вроде бы. Это все надо дойти до этого.
2: Ну, возможно, сначала было все без горчицы. Но
1: просто желток.
2: Желток и масло добавили для массы. Потом увидели, что оно очень классно взбивается, и получается что-то типа крема или соуса. Попробовали, такие решили, уфу, очень жирно. Надо добавить.
1: Добавим
2: туда
1: горчицу, конечно же, это жир весь уберет.
2: Ну, надо как-то сбалансировать. Ну, возможно, добавляли там, я не знаю, лимон, что-то еще. А потом каким-то образом так методом проб и ошибок дошли до горчицы. И вот, пожалуйста.
1: А вот в какой момент, вот когда ты заходишь в магазин, смотришь упаковки с различными майонезами, человек такой, зачем я буду париться с куриным яйцом? Перепелиных буду взбивать много. Такой, вот этот момент. Почему до этого дошли?
2: И интересно вообще, в чем разница?
1: Никогда не видел разницу вообще. Ни по вкусу, это еще с лимоном же они есть. Там они все одинаковые.
2: Ну нет, нет, не скажи. Все-таки тот, который на перепелином яйце, он более на жирный, что ли, так скажем. И менее вот есть вот эта пикантность.
1: Ты
2: по сравнению с тем,
1: да?
2: Который с лимоном.
1: То есть ты делаешь бутерброд со шпротами и чувствуешь эту пикантность в майонезе?
2: Ну, знаешь ли, бутерброд со шпротами я не делаю с ложкой майонеза, как ты, там мне непонятно какой. Но вот так, если попробовать, разница есть. Я вообще, знаешь, какую мазь люблю?
1: Какой?
2: Еще который был, я не знаю, когда я маленькая была, еще там где-то в 90-м каком-то там году, не знаю. Такой еще вот одинаковый был всегда, я не помню, как он называется, что-то типа провансаль, наверное. И вот у него была такая какая-то кислинка прекрасная, и вот сейчас, если мне такие попадаются, я вообще кайфую, не могу. Но их редко встретишь, такой майонез, почему-то.
1: Даже, честно, не понимаю, о каком ты говоришь. Ну да ладно, наверное, я тоже его ел, скорее всего, просто не запомнил. Мы сегодня, как вы уже поняли, говорим про майонез, но... Не конкретно про майонез, ну ничего про него говорить. Ну придумали, ну взбили, ну появился соус. Но он же как камень раздора такой. Камень преткновения. Что ты смотришь на человека, который ест пельмени с майонезом, меня передергивает всегда. Я не могу.
2: Как? Меня начинает тошнить, потому что мне кажется, это настолько жирно, что у меня отбивает это всяческий аппетит.
1: А потом, когда Катя мне сказала, что борщ с майонезом, это вообще залетает на ура.
2: Ну, мне гораздо вкуснее, чем со сметаной.
1: Я попросил мне нового ведущего выдать. Не выдали, к сожалению.
2: Ну, ты получше попроси, может, скоро выдадут.
1: Ну, ты еще больше таких поговорим.
2: Ну, сегодня вот и поговорим.
1: С чем, вы считаете, майонез заходит лучше всего? Вот с каким блюдом? Вот куда его обязательно надо добавить? А где, вам кажется, майонез извращением вот кулинарным?
2: Ну, не то чтобы извращением, может быть, просто
1: борщ с майонезом – это извращение блюдо кулинарное.
2: Нет.
1: Там только сметана должна
2: быть. Не навязывай, пожалуйста, свое мнение никому. Смирись, что у меня другое.
1: Хорошо, я не буду навязывать свое мнение.
2: А ты пробовал?
1: Да.
2: Ты пробовал?
1: Да.
2: И что?
1: Неоднократно, ужасно. Но это портит собой, он кислючий же становится какой-то сразу же. Если сметанка,
2: чё,
1: красиво,
2: вот сметана,
1: подожди,
2: как раз-таки кислит борщ, ты вообще почитай.
1: Она подкрашивает, он становится розовым, консистенция однородная, вкус нежный. А, во-первых, майонез, как ты его не мешаешь, все равно эти комочками отвратительными.
2: Будет бойня сегодня, друзья. Я тебя переубедю.
1: Нет, даже не пытайся. Но, может быть, нас переубедят наши слушатели, потому что пост с темой дня есть уже в нашем телеграм-канале «Пурга радио». Поэтому заходите, пишите, с чем майонез идеально, а куда его добавлять лучше не надо. Ну, а мы обсудим, может быть, подеремся здесь чуть-чуть.
2: Может быть, мы что-то даже себе возьмем на заметку и новенькое попробуем.
1: Вполне возможно. Все зависит только от вас.

0: рассказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Сегодня главной движущей силой Овна в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких.
2: Тельцы. Сегодня телец будет настроен на организованность и порядок в любых вопросах. Поэтому не откладывайте дела, которые откладывали, и сделайте все сегодня.
3: Близнецы.
1: Сегодня залогом успеха у близнецов будет хорошее настроение. С утра проснулись, потянулись и переделали все дела. Звезды уверены, у вас все получится.
2: Раки. Сегодня звезды обещают раку отличный день для любых начинаний. И в любви, и в работе сегодня все будет складываться удачно.
3: Львы.
1: Сегодня льву весь день будет трудно усидеть на месте. Начальство будет постоянно подкидывать новые работы, а внезапно возникающие идеи в голове будут требовать реализации.
2: Девы. Сегодня деве может поступить весьма заманчивое предложение, однако ей не стоит сразу же на него соглашаться. Звезды говорят, что не исключен подвох. Деву могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох.
3: Весы.
1: Сегодня в течение дня планы весов способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от них причинам, а может, в этом будут виноваты они сами.
2: Скорпион. Сегодня весь день скорпион способен ощущать себя сонной мухой и заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет его к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой.
3: Стрельцы.
1: Сегодня день, когда в любых делах стрелец может рискнуть, если назрела некая необходимость. Ведь иногда риск – дело благородное. Правда, звезды предупреждают стрельца, что риск должен быть продуманным и осмысленным.
2: Козероги. Сегодня день наделяет Козерога огромным потенциалом. Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере.
3: Водолеи.
1: Сегодня склонные к риску и здоровым авантюрам водолеи могут торжествовать. Это их день. Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан. Однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо.
2: Рыбы. Сегодня в делах рыб наступает переломный момент. Совсем скоро для них откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в их жизни произойдут только если рыбы сами стремятся к ним, готовы рискнуть и не собираются сидеть сложа руки.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: А у нас уже, кстати, комментариев-то понабежало. Вот что значит поговорить о еде, а еще кинуть вот эту вот косточку, знаешь, когда собакам кидаешь, они начинают грызть друг друга. И вот так же и с людьми ты начинаешь просто вот искорку, этот конфликт разжигать, и все такие: «А-а-а! Это вкусно, это невкусно, это будем, это не будем».
1: Я не буду читать ни один из них.
0: Почему?
1: Потому что они мне не нравятся.
0: Вот про все что три. Я говорю.
1: Вы зачем ругаетесь на борщ с майонезом?
0: Ну, потому что это ужасно.
1: Так, ты не продолжай.
0: Как это не продолжай? Ну, ты хорошо, вот представь себе ситуацию. Ты приходишь в любое кафе или ресторан и заказываешь борщ. Угу. Но тебе никогда его с майонезом не
1: принесут. Ну, так я и не прошу.
0: Потому что это моветон, во-первых. Во-вторых, это невкусно. Скажи это спасибо, вкусно. Я не сказал слово «отвратительно».
1: Это
0: ой,
1: вкусно.
0: Сказал.
1: Отвратительно не может быть, не настолько это все плохо, чтобы было прям отвратительно. Да, может быть, тебе вкуснее со сметаной. Все, выключи мне, Вика, быстро.
0: Начинается вот это вот.
1: Я сегодня на качелях, не надо меня злить, пожалуйста.
0: И борщевых? Борщево-майонезные качели.
1: У меня даже борща нет дома.
0: Друзья, мы ваш комментарий обязательно прочитаем вслух. В следующей части начнем это делать. Пока что... Что это сейчас было? Подожди, подожди, это кто-то сейчас... Стой, стой, стой. Хрюкнул?
1: Да. Но не я.
0: Вот до чего.

0: Когда-нибудь обязательно мы это сделаем, еще раз поставим эту песню. Ну а прямо сейчас нам поставили задачу напомнить каждому из вас, что несмотря на прекрасную погоду и, возможно, настроение такое, что ничего не хочется никуда
1: на работу идти все-таки надо.
0: Да, друзья.
1: Да, не всем. Кто-то все равно сегодня выходной.
0: Да, кто-то сегодня, возможно, улетает куда-то в отпуск. Завидуем немножечко, но что ж поделать.
1: Чуть-чуть потерпим.
0: Чуть-чуть потерпим,
1: и
0: да.
1: Сами тоже полетим.
0: Но для тех, кто пока никуда не летит и остается на работе, вот, выходить как будто бы пора. Вот сегодня, на самом деле, первый раз за все время, я когда шел на работу, я ощутил вот это вот чувство неописуемое, присутствие тепла. Вот действительно тепла. Я захотел расстегнуть куртку. Я стоял, мне не было холодно и не было никакого дискомфорта.
1: На выходе там... из квартиры?
0: Нет, на входе на работу. Возле крыльца стоял, солнце светило, ветра не было и правда было как-то комфортно. Вот прям комфортно.
1: Это еще при том, что в Анадырь сегодня всего лишь плюс 2, плюс 4 днем. А что же тогда в Анюське и Билибино, где до плюс 21? Прям вот интересно. Если
0: да
1: вы нас...
0: вообще разнос,
1: если
0: наверное.
1: Вы нас сейчас слушаете, дорогие жители Билибино и Анюська, напишите нам, пожалуйста, присылайте фотки, что за лето у вас там творится. Напомним, это можно сделать по номеру Макс или Телеграм 924-789-2222.
0: Вы правда достали вот это мифическое существо из шкафа под названием шорты и футболки?
1: Ну, не 21 на Чукотке это не футболочно-шорточная.
0: А что? Пока комары не вывезли, очень даже.
1: Ну, в принципе, я даже в Анадыре видела уже мужчин в шортах.
0: Ну, все.
1: И тапках.
0: Все. Мусор выносили.
1: Ну нет, ну бывают все равно единицы, которые идут куда-то, я не знаю, через весь город в таком виде, и им не холодно.
0: Ну присылайте ваши вот эти вот предлетние фотки, угу. Особенно кто из Билибино и Анюйска, нам правда хочется узнать, правда ли такая жара. Ну а мы тем временем отправляемся в следующий час и услышимся уже на работах, я уверен, с большинством из вас. Ну а вы пока идете подумайте про майонез. Куда его стоит добавлять, а куда нет. А потом заходите в телеграм-канал Пурга Радио и оставляйте свои
1: комментарии. Там у нас батлы.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Первая IT-компания на Чукотке должна дать старт новой отрасли. В округе появился официальный резидент в сфере информационных технологий. Об этом сообщает окружное правительство. Компания ВР зарегистрировала здесь бизнес и разместила штат. Она намерена развивать проекты, которые востребованы в условиях Арктики. Речь идет о защищенных цифровых сервисах и системах связи для беспилотников, которые можно использовать при поисково-спасательных работах и организации экстренной связи в отдаленных селах. Власти Чукотки рассматривают это как начало формирования собственной IT-отрасли, которая в перспективе сможет повлиять на рост экономики и качество жизни. Ожидается, что вместе с новым резидентом в округе появятся рабочие места и новые возможности для молодых специалистов. Руководство компании заявило о готовности работать со студентами, проводить лекции и стажировки, а также внедрять цифровые сервисы для органов власти, бизнеса и жителей Чукотки. «Чукотэнерго» сменился генеральный директор. Как сообщает окружное правительство, предприятие возглавил Степан Тищенко. Он приступит к своим обязанностям с 1 июня. О новом назначении стало известно по итогам рабочей встречи вице-губернатора Павла Каргополова с первым заместителем гендиректора «Русгидро» Романом Бердниковым. Стороны обсудили результаты работы энергокомплекса региона и дальнейшие проекты компании в округе. В «Русгидро» отметили, что Степан Тищенко хорошо знает Чукотку и само предприятие, поскольку прошел путь от простого монтера до руководящей должности. Его основной задачей станет сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие компании. В белгородском селе Новая Таволжанка два человека погибли при атаке дрона. Как пишет ТАСС, накануне беспилотник ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений на месте скончались мужчина и женщина. После взрыва машина получила повреждения. Осколками посекло стекла соседнего коммерческого здания. Ранее в РИО губернатор Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки область пережила 45 атак. И в завершении выпуска в России запустили серийный выпуск отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Как пишет РИА Новости, производство открыли в Центре микрохирургии глаза имени Федорова. Линза предназначена для имплантации после удаления помутневшего хрусталика глаза. Если катаракта сочетается с дальнозоркостью, новая разработка позволит четко видеть на разных расстояниях. Для пациентов с астигматизмом создали торическую версию, которая исправляет искажение роговицы. Помощь доступна бесплатно по полису ОМС. Пока планируют выпускать 12 тысяч линз в год. Затем объем вырастет до 25 тысяч. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: так, радіопурга, но ми все-таки фу, вот это вот, это невкусно с майонезом, это не очень подходит туда. Катя тут вообще чуть не расплакалась и как говорит, больше не говорите мне, пожалуйста, борщ, сейчас майонез никогда я тут разнесу. Ну, примерно вот так вот оно было. Ну, давай о вкусном все-таки поговорим, где мы с тобой сошлись вот во мнениях, что...
1: Самое вкусное с майонезом. Если бы мне сказали выбрать что-то одно, что ты до конца жизни можешь есть с майонезом, я бы всегда выбрала вареное яйцо.
0: Абсолютно.
1: Причем
0: точку.
1: Ты его почистил. Да. Туда надо небольшую каплю майонеза наверху.
0: Когда подожди. Еще не откусанное.
1: Да. Это небольшую каплю.
0: Нет, где вот эта выемка от пузырька воздуха.
1: Нет, я начинаю с верхушки.
0: А туда больше помещается майонез.
1: Вот, потом ты кусаешь, и теперь уже на всю поверхность, где ты откусил, ты покрываешь ее нормальным таким слоем майонеза.
0: Шапочку делаешь.
1: Да, снова кусаешь, и еще больше, потому что там начинается желток, и невозможно его съесть, потому что он сухой. А вот с мазиком, в общем, это что вообще за еда?
0: Это невероятно вкусно. Здесь я тоже с тобой полностью согласен, потому что здесь чем больше майонеза,
1: тем вкуснее. Да.
0: Иначе никак. Вот у нас Ксения написала: вареное яйцо с мазиком и свежий помидорка – это огонь. И вот тоже, да, белый
1: помидорку
0: хлеб.
1: Помидорку я не добавляю.
0: Белый хлеб можно подсушить, можно...
1: Ничего не делать.
0: В изначальном виде, да. Тоже намазать майонезом и сверху помидорки. Вот два кружочка, соль и перец. Вот тут идеальный бутерброд. Майонез его делает таким. Пробовал со сметаной, не то вообще. Хотя...
1: Вообще, кстати, помидор с майонезом, это очень вкусно.
0: Да. Да, здесь тоже полностью согласен. Но борщ нет. И здесь Ксения тоже дополняет. Борщ с майонезом не признаю. В целом редко его ем, только как заправка к некоторым салатам. Это уже про майонез.
1: Да.
0: И вот опять же, салат с огурцами и помидорами, либо с маслом и сметаной, ну, по очереди, но не с майонезом. Не могу. Для меня сразу какой-то вкус железа появляется.
1: Да?
0: Угу.
1: Нет, я люблю. Ну, вообще, почему-то какое-то определенное количество последних лет я люблю только с душистым маслом подсолнечным. Но, конечно же, не могу сказать фу со сметаной или фу с майонезом, это тоже вкусно.
0: Фу с майонезом могу сказать, со сметаной нет, конечно. Сначала со сметаной, потом с маслом, а потом можно и не делать этот салат. Что ты сказала? Я по губам не очень сильно прочитал.
1: Я ругалась сейчас на твои фу.
0: Ну, что я могу поделать? Хорошо, ладно, а как ты относишься к тому, что вот нам написали такое? Майонез – это лишь составная часть кетчунеза.
1: Я отношусь, как ты, к борщу с майонезом, потому что, ну, в принципе, я не очень люблю кетчуп. А когда делают кетчунез, то есть, ну, я думаю, что, наверное, нет таких людей, кто не знает, что это такое. Это майонез с кетчупом перемешанный. Это вообще зачем?
0: Мне тоже не нравится.
1: Я не знаю.
0: Но, я опять же знаю много людей, которые любят, и даже видел уже готовую продукцию кетчунез. Вот прям в пачках выдавливают кетчуп с майонезом, уже перемешанный за вас. Но я тоже, вот, ну, не мой соус.
1: Сколько разных вкусов, да?
0: Вообще, вот это интересно, что кому-то нравится одно, другой не нравится. А здесь вот мы с тобой начинаем говорить. Здесь тоже абсолютно полярные мнения по некоторым борщевым вопросам.
1: Я очень переживаю. Вот мы только час эфира провели, у нас впереди еще почти три, чтобы до тяжких телесных не дошло сегодня.
0: Ручки убери, пожалуйста, все. Вот это острое, пожалуйста, стола.
1: У меня есть, кстати.
0: А у меня есть прогноз погоды, который я предлагаю прочитать прямо сейчас.
2: Погода на радио Пурга.
0: Билибино сегодня плюс 18, плюс 21, ясно, без осадков.
1: В Анюске плюс 19, плюс 21, ясно, осадков не ожидается.
0: В Певеке плюс 7, плюс 9, ясно, без осадков.
1: На Ионе плюс 1, плюс 3, погода ясная, осадков не будет.
0: В Эквиноте плюс 5, плюс 8, малооблачно, без осадков.
1: В Биллингсе минус 2, минус 4, облачно, осадков не ожидается.
0: В Марково плюс 14, плюс 17, ясно и без осадков.
1: В Беринговском плюс 4, плюс 6, малооблачно, осадков не будет.
0: В Проведение плюс 4, плюс 8, малооблачно, без осадков.
1: В Лаврентии около 0, переменная облачность, без осадков.
0: В Анадыре малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 4.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Хотела ли бы ты, Катя, когда-нибудь посмотреть, как живут те или иные наши питомцы их глазами?
2: Ну, конечно.
1: А кто-то взял это и сделал. Девушка подарила своему золотистому ретриверу смарт-очки с камерами. И теперь она снимает блог его глазами, где люди могут заходить и смотреть, как живет ее пес. Вот прям действительно, как он бегает. И оказалось...
2: Куда он смотрит, да?
1: Да, и оказалось, что, будучи на улице, его взгляд всегда фокусируется на чем-то движущемся. Например, выходя на задний двор, он преследует ящерицу, которая бегает по двору, он бегает за ней, она там кто-нибудь за забор спрячется, и он просто стоит и смотрит. Вот не отрывает взгляд на ящерицу. Когда они заходят в магазин, например, купить кофе или какие-то булочки, он смотрит на продавцов. На продавцов, на хозяйку. То есть там, ну...
2: Прикольно.
1: Очень четкий взгляд на конкретно интересующую собаку вещи.
2: Вам тоже нужны такие очки.
1: Да, но, к сожалению, мой пес ничего не приемлет на себе лишнее. Он сразу же пытается это все скинуть там, либо привязать очень сильно на скотч. Но там тоже он, наверное,
2: плохо видно,
1: не сильно доволен. Но это правда, если попытаться заметить, куда смотрит пес, это всегда хозяин, и потом что-то где-то двигается. Мячик, человек идет, машина проезжает. Вот прям фокусировка на конкретных вещах. Нет такого, что облако какое-то, я тут посмотрю по сторонам. Нет, но всегда через секунд пять на хозяина. Не ушел ли он куда, здесь ли он рядом. Даже если поводок натянут, ты понимаешь, что тебя держит, все равно.
2: Это как ребенок, который постоянно проверяет, мама здесь, не ушла ли?
1: Да, 100%, именно так. И вот это короткие видео несколько есть в посте, но это такая милота вообще. Действительно так. Это звук вот этот вот. И вот какая-то дикая привязанность к хозяину.
2: У меня, конечно, нет питомца такого, которому можно надеть очки. У нас только попугай.
1: Такой, знаешь, дрон летает по квартире.
2: Вот такие очечки маленькие. Ну, и я бы не стала, конечно.
1: Ну да.
2: Надевать.
1: Почему?
2: Надо было бы тогда убираться каждый божий день, чтобы... Как будто бы у нас так всегда.
1: Ну да, собака все равно низкая, пыль не видно нигде.
2: Да-да-да. А попугай просто обзор, рум-тур.
1: Зато это удобно, знаешь, как где радионяни есть видео, а также здесь ушла, включила попугай.
2: Да.
1: Летает и смотришь, что в доме творится. Полный облет территории. Тоже очень сильно удобно. Но на котов, наверное, нет смысла цеплять, потому что ты будешь видеть, как они спят. Спят ночью.
2: Просто полдня кусок дивана.
1: Да.
2: Еще полдня кусок пола. Уже по полдня закончились, да?
1: А ночью, такой черный тык-тык, потому что ничего не видно.
2: Да-да-да.
1: Вот и все. Но в любом случае, очень классная идея. И людям понравилось, потому что просмотров и подписок очень много.

0: Реклама на радио «Бурга». У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: за деньги, да.
1: Викторина «За деньги, да» начнется ровно в момент, как вы дозвоните к нам по номеру 20600. Бросайте все работы свои. Ненадолго, минуток на 5 буквально. Сыграем викторину. Вам нужно будет
2: сыграть со мной.
1: Да, вы будете играть не с Катей, а против Кати. Поэтому звоните. Будем угадывать сумму какого-то лота, который я вам сегодня принес.

0: друзья, а у нас началась викторина за деньги, да? И сегодня с нами играет Александр. Александр,
1: доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Давно вас не слышали.
2: Да. Проблема с дозвоном.
0: Редко звоните, чаще давайте.
2: Согласен.
0: Вы майонез любите?
2: Да.
0: А вот с чем вам, что, какое блюдо с майонезом вам кажется самым вкусным?
2: Салат, помидоры, огурцы.
1: Yeah!
0: Ну, сегодня вы будете с Екатериной общаться. Здесь мы с вами...
1: Вы сегодня выиграете, я поддамся даже ради такого дела.
0: Хорошо, а куда он не подходит вообще? Какое блюдо с майонезом вам не нравится?
2: Ну, не знаю.
0: Нет такого?
2: Нет, по-моему.
1: А борщ с майонезом едите?
2: Бывает.
0: Да что за день-то такой, а?
1: А пельмени с майонезом?
2: Очень.
1: В общем, вы все едите с майонезом, и все вкусно. Ладно, приемлемо.
0: Хорошо, а теперь переходим к викторине. Как всегда, в этой викторине я говорю какой-то товар, сначала название, вы предполагаете сумму, потом я еще дополнение какие-то даю, вы можете ее менять в течение всей игры. Так вот, сегодня наш лот называется «Изобретение до последней капли». Это вот... Самое начало, вводное. Как вы думаете, сколько может стоить изобретение под названием «До последней капли»?
2: До последней капли?
0: Угу.
2: Рублей 10.
0: Сколько?
2: Рублей 10.
0: 10 рублей, говорите вы, Катя.
1: Почему-то мне кажется, что это что-то такое, что позволяет выдавить майонез из упаковки до последней капли. И, ну, не должно, оно стоит, в принципе, сильно дорого, но может быть рублей 300.
0: 300 рублей, Катя. Хорошо, это была первая вводная, далее добавляю. Это изобретение, выжиматель пакетов. Необходимая вещь на кухне выжимает все. Майонез, кетчуп, соус, корм для братьев наших меньших, шампунь и так далее. Это вторая вводная. Можно поменять суммы, если хотите.
1: Я оставлю.
0: Катя оставляет 300 рублей, Александр.
2: 200.
0: 200 рублей. Ну, конечно, когда такой функционал описал, то и дороже должно стоить все. И третий, финальный. Ширина изобретения 19 сантиметров, состав пластик. Все, теперь у нас есть полностью описание этого товара. Пластиковый выжиматель пакетов под названием «До последней капли», который выжимает все. Майонез, кетчуп, соус, корм для братьев наших меньших, шампунь и так далее, размером 19 сантиметров. И теперь мне нужны ваши финальные суммы.
2: 350. Да.
1: 220.
0: Кто-то повышает, кто-то понижает. Это... Сразу, вот сейчас. Это окончательные суммы.
1: Угу.
0: Катя?
1: Да, я оставляю.
0: Александр?
1: 220.
2: Я.
0: Хорошо, все, мы узнали, что сегодня мы разыгрываем. Кстати, в прошлый раз ты отсутствовала, мы разыгрывали бриллиант.
1: Угу.
0: Второй, самый дорогой, который стоит миллиард.
1: Конечно, зачем со мной такие вещи разыгрывать, если достаточно пластиковой штуковины?
0: Зато вот мы не зацикливаемся на чем-то одном, мы всегда что-то новенькое здесь
1: ищем.
0: Ну
1: давай, не томи, сколько стоит-то?
0: Ну как это не томить? Немножечко интригу поддержать же надо, что вот этот вот выжиматель до последней капли на самом деле стоит, внимание, барабанная дробь. 110 рублей. Александр, вы переоценили, конечно, это изобретение, хотя надо было останавливаться на той сумме, которую сказали второй. Но...
1: Ой, а я обещала же поддаваться, да?
0: Ну,
1: хорошо, что я, женщинам не можно, ну, простите, обещала, не сделала, ух, извините.
0: Александр, не расстраиваемся ни в коем случае, в следующий раз повезет, ждем приветов.
2: Ну, привет всем гостям и жителям Чукотки, хорошего настроения всем.
0: Вам тоже прекрасного настроения. Что-что?
2: С наступающим летом.
1: Спасибо, вас тоже.
0: И вас с наступающим летом, естественно. Ну а ты сегодня выиграла, Катя.
1: Я хотела, кстати, понизить до 170. Ну, в общем-то, и так получилось.
0: Пластиковый выдавливатель до последней капли привел тебя на вершину Олимпа в этой викторине.
1: Ох, как горжусь прям. Друзья,
0: вот что, внукам рассказать.
1: Да. Друзья, в следующем часе будет еще одна викторина, не пропустите.

0: Это кто так к майонезу так говорит? Открывает холодильник. Я тебя люблю. Тебя люблю. И в пельмени, в борщ, салаты. Вот в это вот все.
1: Это зря, кстати, это зря. Он, конечно, неплохо и иногда очень, очень даже вкусно с ним, но он опасен и коварен.
0: Потому что жирный до безобразия, конечно.
1: Если не, хотите тоже быть жирным до безобразия, как майонез, но надо его есть поменьше.
0: Олег нам написал комментарий. Зачем делать борщ красивым, красным, чтобы потом испортить майонезом? А так, макароны по-флотски обязательно с майонезом. Пельмени тоже. Ну, вот тут, конечно, для меня очень все сомнительно звучит.
1: То есть, борщ, значит, мы портим майонезом, а макароны по-флотски запихать туда еще и майонез? Ого, это сильно.
0: Я на сына даже ругаюсь, если он макароны по-флотски с кетчупом ест. Я говорю, там уже есть томатный соус, когда ты готовишь. Uh-huh. Потому что я готовлю с томатным соусом. А у меня все равно кетчуп льет сверху.
1: Меня вообще удивляет, почему, как вот... У всех детей вот это работает. Им кетчуп везде можно просто, мне кажется. Угу.
0: А помидорку поди заставь съесть.
1: Да. Вообще ничего не понимают.
0: Ничего не понимают. И также Олег дополняет. Кстати, относительно недавно узнал, что майонез – это не молочный продукт. Не то чтобы я прям думал, наоборот, вообще не думал, но вдруг оказалось. Я вот на самом деле здесь с ним согласен. Потому что майонез где стоит? Всегда, где молочка обычно. Ну, либо рядом.
1: Ну, это... просто в холодильнике.
0: Ну да. И оно, он же белого цвета тоже. Ты как будто бы такой сыр, молоко, творог, майонез. А потом такой, там же вот даже близко ничего такого нету молочного.
1: У меня сын, когда был маленький, всегда думал почему-то, я не знаю, откуда это у него взялось, что все делается из яиц. И он постоянно спрашивал, мам, а молоко из яиц? Мам, а макароны из яиц? Вот у кого-то майонез – это молочный продукт.
0: У нас еще один большой комментарий от другого Олега уже. Прочитаем его обязательно в следующем часе. Вы же присоединяйтесь к нашей беседе. Мы говорим про майонез. Куда он подходит идеально, а где его лучше не использовать. Например, в винегрет, как мы тоже недавно выяснили.
1: Ну, кстати, да, да, опять этот винегрет. Я еще хотела сказать, вот сейчас мне пришла такая мысль в голову. Очень многие люди, допустим, когда делают селедку под шубой, например, салат, мимозу, заменяют майонез, например, на сметану, либо 50 на 50 смешивают. Для меня это вот...
0: Это странно.
1: Просто не делайте этот салат. Вот сколько я раз пробовала, нет майонеза в селедке под шубой, все, это невкусно.
0: Нет,
1: это
0: не
1: прям
0: вкусно.
1: Невкусно.
0: Согласен. А еще в шаурму часто добавляют соус, но я вот рецепты где-то смотрю, перемешиваем 50 на 50 майонез и сметану, и такой, нет... Пожалуйста, не надо.
1: А что надо?
0: Ну, либо майонез, либо сметану. Для меня это вообще какие-то два несочетаемых.
1: Я, кстати, наверное, не добавляю в шаурму майонез.
0: А что ты добавляешь?
1: Сметана с чесноком, с
0: майонез на горчичный очень круто заходит туда. И шри-рачи для остроты. Вот это самый класс.
1: Ну, вот это я не пробовала, кстати.
0: А вот именно сметана и майонез, они как будто бы не сочетаются.
1: Не делайте селедку под шубой без майонеза, пожалуйста. Просто, знаешь, это же для чего делается? Якобы снизить калорийность. Но вы и так, съев вот эту селедку под шубой, столько съедите калорий. Ну, там, еще,
0: капля в море
1: еще
0: вот
1: немножко, ну, уже не страшно. Зато какое удовольствие.
0: Это то же самое. Я съем 25 бургеров, но картошечку фри не возьму.
1: Ну да. Друзья, присоединяйтесь. Расскажите, что вам вкусно есть майонезом, а что никогда есть не станете.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Ущерб от аварии на линии связи у берегов округа оценили в 92 миллиона рублей. Как сообщает информагентство «Чукотка», из компании «Ростелеком» к рыбокомбинату «Островной» рассматривает арбитражный суд Сахалинской области. Причиной стало повреждение подводно-волоконной оптической линии связи 14 мая 2024 года. По версии оператора связи, кабель могло повредить краболовное судно компании, которое находилось рядом с местом происшествия. Ответчик это отрицает и указывает, что в районе могли работать и другие корабли. Суд объявил перерыв и назначил трассологическую экспертизу. Специалисты изучат фрагмент кабеля и установят, могли ли разрыв и последующая авария электропитания быть вызваны крабовыми ловушками или другим промысловым оборудованием. Работу линии после повреждения восстановили только через 3 месяца. Отмечу, что ранее подобных судебных дел по повреждению подводного коммуникационного кабеля практически не было. В поселке Угольные Копи дорожники возобновили работы после зимней паузы. Строители приступили ко второму этапу капитального ремонта трассы от 10-го причала до федеральной дороги, ведущей в аэропорт. Полностью завершить проект планируется до 1 октября. За лето подрядчику предстоит забетонировать последние 2,5 километра, установить систему освещения и тросовое ограждение. Общая протяженность дорожного полотна 3 километра 800 метров. Капитальный ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Госдума ужесточила правила медосмотра для мигрантов. Как пишет РБК, поправки приняты сразу во втором и третьем чтениях. Срок прохождения обязательного освидетельствования сокращен с 90 до 30 дней. Новый порядок касается всех иностранцев. При долгом пребывании в стране медкомиссию придется проходить ежегодно за свой счет или за счет работодателя. За уклонение или отказ вводят штраф от 25 до 50 тысяч рублей и выдворение. Если врачи найдут опасную болезнь или следы наркотиков, они обязаны за сутки сообщить Министерство внутренних дел или Роспотребнадзор. Результаты осмотров попадут в единую информационную систему здравоохранения. Новые нормы вступят в силу 1 сентября. И в завершении выпуска Росгвардия впервые показала полный защитный комплект для служебных собак из зоны спецоперации. Как пишет российская газета, презентация прошла на форуме по безопасности в Подмосковье. Четвероногие бойцы ищут взрывчатку и оружие среди битого стекла и завалов. В экипировку вошли бронежилет, шлейка, тактическая аптечка, защитные очки и прочные бахилы на лапы. Кинологи пояснили, что такая амуниция убережет собаку от осколков и травм в опасных городских условиях. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Друзья, а нам выходить никуда не надо. Максимум входить в наш телеграм-канал Пурга Радио, подписываться, заходить в комментарии под постом с темой дня и оставлять ваше мнение по поводу блюд с майонезом. Какие классные, какие не очень.
1: У нас есть комментарий от Олега. Я пробежалась глазами, я не увидела там фу про борщ, поэтому я прочитаю его. Так уж и быть. Последние пару лет майонез в основном используем как основу для заправки салатов, соусов для бургеров, бутеров и всяких роллов и шаурмы, и все, что с ними связано. Но иногда раз в год, помимо праздников, наступает день Х. И майонез идет в охотку практически ко всем продуктам. Яйцам, помидорам и всему съедобному. Так, там уже фантазия и... я теряю. Надо ближе. Я слепая уже стала. И кулинарная извращенность творит чудеса. В него летит все, что мало-мальски может даже теоретически усилить и раскрыть вкус майонеза. Ничего себе! Усилить вкус майонеза. Начиная от классического кичунеза, заканчивая многоуровневым замесом с чесноком, соевым соусом, перцем, соленым огурцом, сметаной, сладким чили и бог весь знает, чем еще.
0: Что это за день Х такой? Это Новый год? Когда туда все тоже идет на стол.
1: Ну, раз в году может быть, да. Кстати.
0: Я знаю, что идеально, куда майонез тоже заходит так на ура, что без него это блюдо будет не таким классным. Это мясо по-французски с картошкой,
1: ну,
0: или
1: да,
0: просто картошка, запеченная с каким-то другим мясом,
1: да,
0: сверху майонезом полить обильно, так
1: полить,
0: хорошо.
1: Ай.
0: Ну, помазать, я имею в виду, полить, но все это размазано, ага, равномерно, и вот он запекается в такой небольшой корочкой тоже.
1: Ну, я раньше тоже так делала, сейчас вообще не использую майонез в готовку, вообще.
0: Вот
1: я помню раньше
0: блюдо?
1: И мясо майонез.
0: Или ты такое блюдо не готовишь?
1: Нет, я готовлю...
0: А что туда идет?
1: Мне кажется, что я просто перемешиваю картошку с майонезом.
0: Ну, это да.
1: И все, потом...
0: Сверху
1: нет, сверху нет.
0: Он такой сочный.
1: Сверху много сыра будет.
0: Сыр тоже, да, обязательно классно туда пойти. Но там майонез вообще вот заходит на ура. Угу. Он тоже как изначально парковочное место для баночки с майонезом там.
1: Ой, мне плохо. Для баночки с майонезом, для всей?
0: Да нет, конечно. Я не знаю, куда должна уйти вся банка майонеза.
1: Я знаю, вот это точно новогодние салаты. Там не одна уходит, пока ты все везде.
0: Салаты, все равно,
1: да.
0: Там их много.
1: За один раз, ну, конечно, нет, никуда.
0: Ну, я знаю, да, вот правда, очень много майонеза уходит в маринад, если ты мясо там с картошкой даже маринуешь. Ты же там добильный выдавливаешь, чтобы оно все
1: обмазалось. Ну, я вот, кстати, раньше часто так делала, потому что это тоже из детства. У нас в семье всегда так мариновалось мясо. Сейчас вообще не использую. Очень много лет уже не использую. Только подсолнечное масло, любое растительное. И на самом деле это очень классно.
0: То есть ты говоришь, майонезу нет.
1: Будет сочно с маслом.
0: То есть майонез
1: стараешься... Нет, я не использую майонез.
0: Но в борщ, да.
1: Да.
0: Что ты за человек такой?
1: Да.
0: Яичком, да. Не спорю.
1: И все, больше никуда стараюсь. Ну, салаты новогодние, все.
0: А куда вы добавляете майонез с огромным удовольствием и считаете, что это блюдо и майонез союз созданы на небесах? А где вы считаете, что они так далеко должны быть друг от друга, что не должны соприкасаться, иначе...
1: Надо хорошенько подумать сейчас за эфиром, поперебирать что-то самим тоже... повспоминать. Еще что-то
0: вот
1: есть.
0: Я картошечку с мясом вспомнил сейчас.
1: Uh-huh.
0: Я просто есть захотел и такой...
1: Я уже тоже очень
0: навернуть
1: хочу.
0: Вот этого бы всего с огромным удовольствием. Но мы навернем сейчас
1: прогноз погоды. Вернем в эфир его.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино плюс 18, плюс 21, ясно и без осадков.
0: В Анюйске плюс 19, плюс 21, также ясно и без осадков.
1: В Певеке плюс 7, плюс 9, погода ясная, осадков не будет.
0: На Айоне плюс 1, плюс 3, ясно и без осадков.
1: В Эквикиноте плюс 5, плюс 8, малооблачно и без осадков.
0: В Биллингсе минус 2, минус 4, облачно и без осадков.
1: В Марково плюс 4, плюс 4, плюс 14, плюс 17, ясно, солнечно, осадков не будет.
0: Ты чуть лето не лишила людей.
1: Mm-hmm.
0: В Беринговском плюс 4, плюс 6, малооблачно, без осадков.
1: Проведение плюс 6, плюс 8, малооблачно, осадков не будет.
0: Лаврентия минус 1, плюс 1, переменная облачность, без осадков.
1: В Анадыре сегодня малооблачно, прямо сейчас солнечно за окном, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура воздуха днем плюс 2, плюс 4.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Мне попалась такая новость противоречивая, и я бы хотела ее с тобой обсудить. Вообще...
2: Не пельмени с майонезом, а майонез с пельменем?
1: Нет, людей будем обсуждать.
2: Ага.
1: Обсуждать людей будем то, что мы больше всего любим. Короче, я тут пока читала, подумала о том, что я никогда не задумывалась о том, что я хотела бы, например, продлить каким-то образом свою жизнь, чтобы жить дольше, либо там как-то переродиться, либо еще что-то. Ну, как-то вот сколько дано, столько и проживем.
2: Угу.
1: Вот у тебя, ну вот ты хотел бы, чтобы тебя клонировали, например?
2: Нет.
1: У меня как раз об этом новость, потому что проводили соцопросы, и оказалось, что каждый третий россиянин готов пересадить свой мозг в молодое тело клон, чтобы продлить свою жизнь. Странно, нет?
2: Знаешь, я вот очень часто думал, наверняка многие со мной согласятся, типа, вот бы мои мозги сейчас, мне же только молодому. Я бы не наделал этих ошибок. Но вот сейчас вот то же самое, пересадят мозг в молодое тело. Это же, по сути же, то же самое.
1: Угу.
2: Ну ничего не поменяется,
1: ну, да.
2: Просто у тебя тело будет моложе.
1: 42% опрошенных россиян выступают за полный запрет клонирования людей вплоть до уголовной ответственности. При этом 30% респондентов заявили, что создание копий человека надо не запрещать, но сильно ограничить. И каждый седьмой россиянин, это 15%, считает, что клонирование людей не нужно ни запрещать, ни ограничивать, потому что они аргументируют это тем, что... такие сильные ограничения будут тормозить развитие науки и технологический прогресс. Люди, которые выступают за полный запрет вплоть до уголовки, чаще всего объясняют свой выбор тем, что клонирование человека является нарушением естественного порядка вещей и Божьей воли. Вот так вот.
2: Я смотрел фильм.
1: Я вот с ним согласна.
2: Фильм «Клон». Фильм 18+, потому что он такой очень суровый. И там о том, что начали клонировать людей, научились, но при условии, что когда ты умираешь, либо неизлечимо болен, ты вот имеешь право тогда создать своего клона, и он будет жить твою жизнь
1: ну,
2: дальше.
1: Ну, как будто бы нечестно, да, у тебя жизнь забирают, ты не успел ее пожить. Ну, как
2: да,
1: бы да,
2: да,
1: может быть.
2: Да, при том,
1: быть.
2: Что вот весь опыт, все мысли на момент клонирования, а потом, собственно, он заменяет тебя. И вот там также случилось с главной героиней, но она вылечилась.
1: И их осталось две.
2: Их осталось две. И в этом случае...
1: Они предусмотрели, что сделать с клоном, да?
2: А нет, у них есть на этот случай тоже схема. Арена гладиаторские бои. Ты против своего клона.
1: Серьезно?
2: И ты смотришь, поначалу тебе кажется очень странно, но в конце ты такой, а как иначе? Ну вот как, вот два тебя.
1: Ну смотри, получается, как будто бы... Ну, уравновесили, все как было сделали. Ну, логично.
2: Но это очень жуткое кино, на самом деле, в плане того, когда начинаешь разбираться. И вот поэтому, когда ты спросила, хочу ли я своего клона, нет, не хочу. Зачем?
1: Зачем? Чтобы еще такая звезда была одна. Хочу быть одна. А вдруг она будет лучше, чем я?
2: То есть ты тоже против?
1: Я тоже нет, я бы не хотела.
2: Вот и я тоже бы нет.
1: Не надо продлевать мне жизнь, там еще что. Вот сколько дано. Мне кажется, а зачем ее продлевать? Ты устанешь в какой-то момент, уже надоест. Мне кажется, ну нет, не
2: да.
1: надо. В а этом же и есть и прелесть жизни, что она конечна.
2: Безусловно. Вот да. Тут мы с тобой сошлись. С борщом пока не получилось,
1: как,
2: но тут сошлись.
1: Как в яйцах с майонезом.
2: Да.
1: И мы против клонирования.
2: Есть все-таки точки соприкосновения. Да, диаметрально разные. Но все-таки есть.

0: Ты не пришел. Сказал, что пробки, сказал ветра, сказал снега. А я прекрасно понимаю.
1: Пурга.
2: Пурга. Да. Такая отбивка значит всегда, что сейчас будет стишок-порошок. Моя любимая викторина и ваша тоже. Что такое стишок-порошок? Никогда не устану вам повторять. Это четверостишие с коротким неожиданным финалом. Что является такой изюминкой и как бы логическим завершением.
1: Но опять же, вы могли его слышать в самой отбивке, потому что да. Она сделана в виде этого самого стишка-порошка.
2: Так точно. Я читаю вам первые три строчки, четвертую вы должны понять сами и написать нам на номер Telegram или Макс 924-789-2222. Первые правильно ответившие получат подарок. Здесь реально, ребят, на скорость, потому что очень легкий. Там просто вот с языка срывается концовочка.
1: Можно я привет Виктору передам? Который написал имя и отправил его. Теперь ждет самого вопроса. Виктор, большой вам привет.
2: Итак, друзья, слушаем первые три строчки и сразу же пишем четвертую. Глотаю шпроты с майонезом. Опять случился форс-мажор. Не сон под вечер нападает.
1: А вот тут нужно закончить уже это самое...
2: Я перепугалась, что ты ответить собрался.
1: Нет, давай читай еще раз и ждем ваш
2: ответ. Глотаю шпроты с майонезом. Опять случился форс-мажор. Не сон под вечер нападает.
1: Ждем ответы 924-789-22-22.

0: Сегодня стишок-порошок тоже так или иначе связан с майонезом, о котором мы говорим.
1: Да, и у нас есть очень смешной ответ, он неправильный.
0: Но мы его прочитаем.
1: Но сначала я напомню стишок-порошок. Глотаю шпроты с майонезом, опять случился форс-мажор. Не сон под вечер нападает.
0: Запор. Это как раз-таки неправильный ответ, но такой смешной.
1: Потому что нападает не сон под вечер нападает,
0: а жор.
1: Да, именно это правильный ответ. И самой первой, кто нам его прислал, стала Ольга. Ей отправляется сообщение, где и когда она может забрать свой подарок. А вам, друзья, жор пусть будет только, если вы этого хотите, ну и никаких запоров.
0: Ну, аплодисменты еще от нас, конечно же. И мне еще тоже один из комментариев понравился, тоже правильный. Но не первый, к сожалению, Михаил отправил, а жор, но не тот, который Георгий, а тот, который ням-ням. Важное уточнение все-таки.
1: Всем сегодня шпротов с майонезом.
0: Да, вторая викторина тоже уже позади. Двух победителей мы нашли, и это здорово. Мы очень радуемся, когда вы участвуете, пишете правильный и неправильный ответ. Смешные иногда. Иногда, как Виктор, сразу же уже готовы, и имя написано. Но, к сожалению, не всегда получается и правильный ответ написать первым. Но мы уверены, что каждый из вас рано или поздно победит в викторине, потому что ваше упорство и желание, оно очень похвально. Yeah.

0: Я напоминаю, мы сегодня говорим про мазик, майонез,
1: майонез.
0: Это если совсем уже пафосно говорить.
1: Ну, мазик, он же, ну, мазик.
0: Мазик, он в Африке мазик, да.
1: Мазик.
0: Ну, тоже, если честно, не самое приятное название.
1: Ну, вообще, неаппетитно звучит. Ну, и, в принципе, слово майонез тоже такое.
0: Угу. Кетчуп покруче, как будто бы.
1: Ну да. Майонез как анализ звучит.
0: Почему-то кошмар такой.
1: Да слово, как слово, я тебе говорю.
0: Да я-то не спорю, но фантазию уже не остановить. Нам Михаил написал, с майонезом даже вчерашние макароны, как сегодняшние. Ну, во-первых, Михаил, макароны с кетчупом, не с майонезом. Это же база.
1: Макароны с кетчупом. Хотела, но опять не получилось.
0: С кетчупом.
1: С кетчупом. Мне бабушка так говорила.
0: Но у тебя макароны вот, ну, базовые, это с кетчупом же?
1: Нет, я не люблю кетчуп, я же говорила.
0: С майонезом?
1: Нет.
0: А с чем?

0: просто с маслом.
1: Они
0: макароны
1: же сухие
0: с маслом.
1: Все равно.
0: Ну, ты все равно с ними что-то ешь, там, что-то мясное, какой-то салат. Если
1: да,
0: нет,
1: и с кетчупом.
0: Макароны с сыром, все, мне этого выше крыши просто. Я прекрасно могу съесть макароны с маслом, потому что это очень вкусно. Ну, при условии, конечно, что макароны вкусные.
1: Не спорю, с маслом, да, но все равно вот мне, честно, не хватает какого-то топпинга туда. Ну,
0: ну
1: и это
0: мне
1: кетчуп, скорее
0: не,
1: всего.
0: Не требуется. Нет.
1: Я даже если макароны с сыром делаю,
0: я
1: все равно кетчуп
0: не ем, в принципе, крайне редко могу. Ну, я не знаю, картошка фри потыкать туда.
1: Почему так?
0: Это... Не знаю, мне не... Невкусно.
1: Давай разберемся, откуда эта травма пошла.
0: Невкусно, из детства, наверное. У меня не было кетчупа, у нас были всякие аджики, там, всяческие соусы. Там.
1: Кстати, макароны с аджикой тоже прекрасно заходят.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, как-то не сложилось у меня и нет такой тяги, чтобы к макаронам что-то добавлять такое. Соуса мне не надо.
1: Ну, вот, говорю, с майонезом.
0: Можно просто буду есть макароны? Можно?
1: Нет. И борщ, пожалуйста, без майонеза.
0: Нет.
1: Друзья, ну вы также присоединяйтесь к нашей беседе и спорам в том числе. Заходите в телеграм-канал Пурга Радио, либо пишите на номер телеграм или макс 924-789-2222. Макароны, майонез с чем идеально, а с чем наоборот очень даже и невкусно.
0: Майонез с майонезом.
1: Жирок.
0: Майонез идеален с чесноком.
1: Кстати, да, и сыром.
0: И сыром.
1: Ты-то туда все трешь, добавляешь, вообще
0: ну, только
1: класс.
0: Майонеза немного, чеснока немного, а сыра много.
1: Да, сыра много, вообще великолепно.
0: Как мы к этому пришли вообще с конца, просто дошли до начала. Это реально же классно, очень вкусно. И на помидорку.
1: Боже мой, все, слюни затопили эфирную студию, мы погнали.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анандре пополнение в штате окружной больницы. Новый врач-онколог Елена Майер и детский хирург Артем Айвазян уже принимают пациентов. Елена – выпускница медицинского университета Нижнего Новгорода. Девушка вернулась в Анандре, где прошло ее детство, чтобы помогать жителям Чукотки. Детского хирурга Артема Айвазяна в окружной больнице ждали больше 5 лет. Должность оставалась вакантной все это время. Врач поделился подробностями своего переезда.
2: Приятно удивлен отношением руководства к будущему работнику, и по приезду я в этом убедился, что такого отношения со стороны руководства к работнику, как здесь, я больше нигде не встречал. А программа «Земский доктор» – это как приятный бонус. Я 10 лет практически работал в Калининграде, потом с 2022 года по 2025 год я был в Ереване, там заведовал отделением детской хирургии и неонатальной хирургии. Это хирургия, которая занимается новорожденными детьми с врожденными пороками развития. А после уже этого я переехал сюда.
1: Ранее экстренные операции детям проводили взрослые хирурги, а плановая помощь почти отсутствовала. Пациентов отправляли в Хабаровск, Москву и Владивосток. Добавлю, оба врача приехали по федеральной программе «Земский доктор» с 2023 года. Она привлекла на Чукотку уже 63 специалиста, а в этом году планируют принять еще 27. Сейчас дефицит кадров в регионе минимальный за последние 3 года. Две жительницы округа вошли в 5-й поток программы «Муравьев-Амурский-2030». Курсантами стали главный советник управления по делам коренных народов Мария Фуникова и начальник отдела организации выставочной деятельности Департамента культуры Ирина Колотовкина. Участников ждут стажировки в регионах, федеральных ведомствах и зарубежный модуль в Китае. Программа рассчитана на 9 месяцев. Прямые рейсы планируется запустить между Россией и Танзанией. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, предварительно перелеты по маршруту Дар-эс-Салам Москва-аэропорт Внуково-Занзибар стартуют 2 июля. Рейсы планируется выполнять 3 раза в неделю. Компания Air Танзания до этого не летала в Россию. Выдаче разрешения на полеты предшествовали консультации на межгосударственном уровне с участием Минтранса. Никитин добавил, что ведомство продолжит работу по расширению карты полетов в интересах наших граждан и иностранцев. Туристов. И в завершении выпуска. Российский космонавт сообщил маме, что надел шапку перед выходом в открытый космос. Как пишет РИА Новости, записку с надписью «Перед полетом» показал Сергей Куть-Сверчков. Накануне со своим коллегой Сергеем Микаевым они провели за бортом Международной космической станции 6 часов и 6 минут. В Роскосмосе сообщили, что все задачи были выполнены. На модуле «Звезда» установили аппаратуру для эксперимента «Солнце Терагерц». Демонтировали кассету «Экран М» и забрали на станцию контейнер «Биориск». Внутри образцы микроорганизмов, которые долгое время находились в космосе. Для экипажа этот выход стал первым в году. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио номер 1 на Чукотке. Радио

0: Этим и занимались мы последние 3 часа. И четвертый мы тоже будем этим заниматься. Дарить вам позитивный заряд.
1: Да, и обсуждать сегодня, что вкусно с майонезом, а что не очень. В нашем телеграм-канале Пурга Радио есть пост, где в комментариях вы можете поделиться, любите ли вы этот соус, куда вы его добавляете, готовите ли с ним, что с ним едите, что, наоборот, совершенно не приемлете. Если вы не можете зайти в телеграм, вы можете написать нам сообщение на номер МАКС 924-789-2222.
0: Я видел, как в окрошку однажды майонез добавляют.
1: Я всегда добавляю.
0: До свидания.
1: Он реально ушел, представляете? Сядь обратно. Знаешь, как это? Ну, я не знаю, ну что ты?
0: Давай, закапывай себя дальше, конечно.
1: Вот нарезаешь все, что нужно туда в окрошку.
0: Так.
1: Туда банку сметаны полностью.
0: Да.
1: Потом, ну вот сколько-то, столько же примерно майонеза. Соль, перчик, все это перемешиваешь, чтобы оно там все объединилось. Потом заливаешь сывороткой, все это перемешиваешь, даешь чуть настояться. Ну, в принципе, можно сразу поесть. Это же просто пушка.
0: Нет. Во-первых, мы в прошлом часе еще определили, что майонез и сметану нельзя друг с другом смешивать.
1: Можно.
0: Нельзя.
1: Во-вторых,
0: сметану ты добавляешь
1: ты
0: в окрошку после того, как она уже готова, и вот ты всем ее залил, и только потом ты в тарелочку также кладешь.
1: Боже, ты что, оно же никогда не настоится, и вкус не
0: должна
1: объединяться.
0: Она на сметане
1: должна
0: настаиваться. Нет.
1: Вкус окрошки, он... уже через час-два, а лучше даже на следующий день. Вот это уже идеально, когда соединились все вкусы. Ты не понимаешь, ты программу «Сели-поели» ведешь или я?
0: Это не делает тебя экспертом.
1: Делает. Это делает меня.
0: Знаешь, не надо быть поваром, чтобы понять, что блюдо подгорело. Вот так же и здесь. Я вот это про окрошку вкинул, думаю, сейчас поддержка какая-то будет от тебя. Типа,
1: да какая поддержка с окрошкой? Ты что, у нас с тобой настолько тут все полярно, что ну вообще никак. Никаких вариантов.
0: Нельзя. Притом я вот в голове себе простроил вот этот первый выход,
1: давай,
0: и ты все испортила.
1: Давай, пожалуйста, договоримся. Я сделаю такую окрошку, как я делаю всегда. И ты просто чуть-чуть попробуешь. Я не заставляю тебя есть. Ну, понятно, что тебе, наверное, не понравится в сравнении с квасом, но все равно ты, скорее всего, скажешь, ну, не фу, но я люблю на квасе. Вот так.
0: Ну, принеси. Да? Но я же из тех людей, кто пробует
1: что-то. А еще горчичку же туда надо вообще.
0: Но ты майонез-то не добавляй, пожалуйста, только туда.
1: Да ну, как это? Так, а суть-то в чем? Я же хочу, чтобы ты попробовал именно такую, как я делаю.
0: Ладно.
1: Все, я сегодня займусь, вот. Хорошо. Честно, наверное.
0: Зная
1: наверное,
0: тебя, честно. Я и не попробую.
1: Да в смысле? Я вообще ничего не кормлю, что ли, никого?
0: Так что, друзья, присоединяйтесь к нашему спору. Вот по этому поводу тоже скажите, нормально ли в окрошку добавлять майонез или нет? Нет. В комментариях в телеграм-канале Пурга Радио, либо же на номер телеграм или МАКС 924-789-2222. Ну а мы пока расскажем о погоде за окном.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино +18, +21, ясные, без осадков.
0: В Анюйске +19, +21, ясные, без осадков.
1: Майонез в окрошке. В Певеке +7, +9, ясно, осадков не будет.
0: На Ионе +1, +3, ясные, без осадков.
1: Майонез в борще. В Игвикиноте +5, +8, малооблачные, без осадков.
0: В Биллингсе -2, -4, облачно, без осадков.
1: В Марково +14, +17, ясно, осадков не ожидается.
0: В Беринговском +4, +6, малооблачно, без осадков.
1: В Провидение +6, +8, малооблачно, осадков не ожидается.
0: В Лаврентии -1, +1, переменная облачность, без майонеза, вот это все, без осадков.
1: В Анадыре малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем +2, +4. Майонез в борще и в окрошке.
0: Нет.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня вам следует повнимательнее отнестись к мелочам, насколько бы глобальные ни были бы занимающие вас вопросы. Стоит упустить одно, и на завтра одним глобальным вопросом станет больше.
1: Тельцы. Все далеко не так просто, как вам может показаться сегодня. Не стоит делить палитру событий на черное и белое. Обычно она состоит исключительно из оттенков серого цвета.
2: Близнецы.
0: Не старайтесь найти причину для печали, не найдете. И учтите, что ваше хорошее настроение на редкость заразительно. Так что к недругам даже подходить не стоит, дабы не заразить.
1: Раки. Пытаться управлять событиями, конечно, можно, но вот сегодня, например, день для этого, совсем не подходящий. Так что лучше даже и не пробуйте.
2: Львы.
0: Сегодня вас будут подгонять мелкие, но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь.
1: Девы. Сегодня дела, связанные с денежными вопросами, будут столь легко поддаваться разрешению, что их можно будет счесть незначительными. Однако таковыми они не являются, и пренебрегать ими ни в коем случае не следует.
2: Весы.
0: Сегодня вы не будете особенно ранимы, а посему можете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя.
1: Скорпион. Сегодня кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам.
2: Стрельцы.
0: Ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, но не увлекайтесь.
1: Козероги. Не стоит затевать пустые споры, они и делу повредить могут, и драгоценного времени много отнимут. Лучше займитесь отсеиванием лишних мелочей, пока они окончательно не погребли под собой истину.
2: Водолей.
0: Вы, возможно, присоединились не к той компании. Взвесьте все «за» и «против». Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а что это надо сделать как можно быстрее.
1: Рыбы. Сегодня практически все, что вас волновало до сих пор, может быть пущено на самотек безо всякого ущерба для ваших интересов. Правда, не навсегда, лишь только на день. Но отдохнуть вы все равно успеете.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Тема дня.
1: Катя, а какой самый вкусный майонезный салат для тебя?
2: Селедка под швой.
1: Все-таки он?
2: Ну, думаю, да.
1: Я, наверное, за оливье здесь буду. Не, селедка под шубой, безусловно, классно, вкусно, и ни с
2: я
1: чем другим ты его не возьмешь.
2: Больше селедку под шубой люблю, чем оливье, поэтому я ее выбираю. Его.
1: А у меня вектор приоритетов сместился на оливье. Еще лет 10 назад я душу готов был продать за селедку под шубой, а потом как отлегло, знаешь.
2: Но мы оливье даже на Новый год не готовим.
1: Зато оливьешка сейчас стала на первое
2: место. Не готовили,
1: место.
2: Но теперь у нас очень любит сын этот салат, поэтому, конечно, мы готовим.
1: Ну, вот он же тоже без майонеза никак.
2: Все, я теперь оливьешку хочу забабахать.
1: Но ведь это же тот салат, вот мне кажется, да, селедка под шубой и оливье, где никакая другая заправка уже не котируется.
2: Не подходите даже со своими йогуртами греческими, сметанами и вот этим всем.
1: Они, нет, не подходят.
2: Потому что майонез дает определенный вкус, и он такое связующее звено между ингредиентами в этом салате и в любом другом, где предполагается майонез. Поэтому портить только вкус, это же уже совершенно другой салат получается.
1: А ведь все почему? Потому что мы с детства к этому привыкли, и вот с самого, представляешь, раннего детства тебя бы кормили оливье или селедкой под шубой.
2: Ну, с греческим йогуртом.
1: С греческим йогуртом. И ты бы, наверное, думала, что так оно и надо, ну, так, да, оно и вкусно.
2: А потом бы я во взрослой жизни попробовала бы селедку под шубой с мазиком и сказала бы: да как так? Почему меня кормили? Ерундой какой-то. Вот он, настоящий вкус.
1: Но если подводить какой-то итог, то мы ни к чему сегодня не пришли.
2: Вообще ни к чему.
1: Как каждый на своем стоял, так и...
2: Как ели люди пельмени с мазиком, так и будут есть. Как ела я борщ с мазиком, так и буду есть.
1: Ты очень голословно в самом первом части сказала, когда мы обсуждали борщ со с майонезом, сказала: я тебя переубежу, что
2: да,
1: это...
2: Да, я пошутила, не собираюсь я тебя переубеждать.
1: Как мы на лету переобуваемся быстро.
2: Да, ты вот учись. На лету сложно лететь даже, а я переобуваюсь еще.
1: Но на самом деле, правда, насколько разные вкусовые ощущения у людей. Что кому-то, правда, борщ, пельмени с майонезом, фу, а кто-то, вот, пожалуйста, две порции и еще щедро полейте сверху майонезом.
2: Еще сало порежьте, и лучок, и горчичку. Это я про борщ. К пельменям не надо.
1: А я думал, это к майонезу. Я такой: о, Катя, ну это уже совсем, совсем борщ.
2: Хрючево, да, как ты сказал? Поэтому я хрипнула в каком-то там часе.
1: Да, заметьте, не я это вслух сказал сейчас. Так что, друзья, на самом деле никто никого ничего не отваживает и не переубеждает. Если вам нравится, конечно, кушайте, но не забывайте самую главную опасность майонеза. То, что он, правда, очень и очень жирный,
2: бачка,
1: калорийный.
2: Бачка,
1: да,
2: бачка от него растут.
1: Да, волчку будет за что укусить, если вы на бачок повернетесь.
2: Да, но если вы помните, то вот уже сколько лет прошло, а он до сих пор не приходит. Поэтому будьте осторожны с майонезом.
1: Так что, друзья, всем приятного аппетита, если вы что-то майонезное сегодня соберетесь кушать.

0: Катя, я сегодня что увидел и не сказал. Утром как-то майонез затмил мой взор.
1: А сейчас разошлось?
0: А сейчас разошлось, да.
1: Ну и что же?
0: Я сегодня гулял с собакой и видел зеленую траву.
1: Серьезно? И ты даже не сфотографировал и не запостил во все каналы мира?
0: Что произошло, не понимаю.
1: Ну, сейчас езжай и ищи ее снова. Ты помнишь место?
0: Нет.
1: Которое была зеленая трава?
0: Нет, не помню.
1: Это очень радостно, на самом деле. Это значит, что все-таки, да, лето скоро, лето близко.
0: Потому что скоро 1 июня.
1: Понедельник,
0: что будет 1
1: буквально.
0: Июня?
1: 1 июня в Анадыре стартует тематическая смена движения первых в региональном центре Энерти, который называется «Чукотка в движении. Зов Арктики».
0: И не просто так мы сейчас это проговорили
1: вслух. Да, потому что в следующем часе, после выпуска новостей, я жду в гости ребят, которые занимаются организацией этой смены, то есть непосредственно участие в ней принимают. И они нам расскажут, для кого эта смена, кто может подать заявку, как это сделать, сколько осталось на это времени и что вообще ждет тех, кто пройдет отбор и примет участие в смене. Я знаю, почитала немножко, что она будет очень интересной, очень необычной. Я думаю, что про

0: Центр энергии знают уже многие. Там с 2024 года проходят смены. По-моему, они различные направленности.
1: Там и журналистика, и спорт, и национальный спорт,
0: да,
1: и культура.
0: И химия, физика, вот это вот все, для которой вообще умные дети. И творческие смены бывают, которые по хореографии там и так далее. Что за смена будет вот эта, которая стартует 1 июня, мы обязательно узнаем, поговорим с ребятами, они уже пришли. Только дождемся выпуска новостей и сразу после подключайтесь к нашему эфиру. Если у вас есть дети, это значит, что вполне возможно это их заинтересует, поэтому будем слушать вместе. Вопросы можете задавать в комментариях под постом, анонсирующим в нашем телеграм-канале Пурга Радио, либо написать нам на номер телеграм или макс 924-789-2222. Ну, отмороженное утро на сегодня заканчивается. Это значит, что я, Екатерина Трегуб.
1: И я, Иван Семиклетов.
0: С вами на сегодня прощаемся.
1: В рамках шоу.
0: В рамках шоу, да. И говорим вам пока-пока.

0: сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой.